сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Уралвагонзавод за 8 миллионов рублей выставил на торги базу отдыха «Металлург», расположенную в деревне Беляковка в пригороде Нижнего Тагила. Предприятие пытается избавиться от непрофильного актива во второй раз. Первый аукцион так и не состоялся. Бывшая заводская база в 2017 году была законсервирована и взята под охрану, поэтому все постройки удалось сохранить. На участке в 1,5 гектара расположились основной корпус, домики для отдыхающих, баня, навесы, туалеты, вагончики для охраны и строителей. К комплексу подведено электричество, территория освещается, есть скважина и септик. 3000 рабочих мест остаются вакантными в Нижнем Тагиле, следует из данных Центра занятости. Более 63% для представителей рабочих профессий. В зависимости от стажа и уровня подготовки, некоторым специалистам готовы платить до 150-300 тысяч рублей в месяц. Самый большой спрос на инженеров – 47 вакансий, зарплаты от 47 до 150 тысяч рублей. Также предприятиям требуются слесари – 43 ставки с доходом 35-120 тысяч рублей. На третьем месте по потребности оказались токари, выявлено 35 вакансий, зарплаты от 100 до 190 тысяч рублей. В сфере здравоохранения заявлено 301 вакансия. Требуется 180 врачей, зарплаты от 15 до 155 тысяч рублей. Больницы также готовы трудоустроить 96 медсестер и 25 фельдшеров на доход 35-80 тысяч рублей. Председатель Следственного комитета России потребовал доклад о гибели на качелях 8-летней девочки под Нижним Тагилом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Трагедия произошла год назад в поселке Черноисточинск. Возле одного из домов подростки раскачивали девочку на металлических качелях. Один из них снимал происходящее на видео. Конструкция не выдержала и рухнула на ребенка. Школьница погибла от полученных травм. В Следственном комитете сообщили, что игровое оборудование не обслуживалось более 30 лет и могло представлять опасность для детей. Однако никаких действий по его демонтажу принято не было. В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который обслужит детские спортивные площадки, оборудование в парках и скверах. За эти услуги мэрия готова заплатить почти 7 миллионов рублей. По информации из госзакупок, контракт рассчитан на год. Подрядчик должен будет регулярно осматривать оборудование, визуальный осмотр целостности, детальная проверка скрытых узлов и весенняя проверка после зимы. Каждое обследование с фотофиксацией. Если обнаружатся поломки, исполнитель обязан немедленно огородить опасный элемент сигнальной ленты и в тот же день сообщить в мэрию. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале утром и днем солнечно, облака появятся только вечером. Осадки не ожидаются, температура утром 12 градусов, днем воздух прогреется до плюс 19.

0: Ого, да, доброе утро.
1: Ого, да, привет.
0: Да, привет, мы снова здесь.
1: Да, доброе утро, Алина Геринг, Александр Данилов.
0: И новый день.
1: И новый день, и новый час.
0: Да, на Среднем Урале, 18.08, опять магия чисел сегодня работает.
1: 18 августа уже, ужас.
0: Да что ж такого-то, смотри, скоро будет чей очарование новое.
1: Да время летит просто.
0: Время
1: летит. Нет, я осень обожаю, просто время... Пролетело быстро, я даже
0: ну, давай,
1: не
0: заметила. Давай мы на этих волнах будем серфить тогда, как будто бы на волнах.
1: Давай.
0: Летит время, а мы на нем будем серфить, и только самое лучшее брать. Вот. Сегодня, кстати, необычный день.
1: Как-то, да?
0: Да.
1: А что сегодня такого?
0: Есть и дней житник отмечается сегодня.
1: Да, и что делать?
0: Я просто увидел в интернете такое название — житник.
1: Ну, и что делать-то надо?
0: А, овес собирать.
1: Актуально. Пойду-ка вот после эфира думала, чем-то заняться мне.
0: Да, овес, ячмень, все вот это вот собираем. А, сегодня еще новый хлеб пекут сегодня.
1: Вот это да, это более актуально.
0: А сегодня, так что пекарни, сегодня ваш день.
1: Да и вообще, в принципе, хозяйки тоже могут сами печь хлеб.
0: Ты когда-то давно купила?
1: Нет, конечно, ты что? Посмотри на меня. И печь хлеб. Где я и где печь хлеб?
0: Хозяюшки.
1: Ну, вообще не про меня. А ну что-то для меня будет, нет?
0: А что для тебя будет сегодня? День географа России для тебя?
1: Ну, тоже не для меня.
0: Ты же как будто бы географ, только настоящий. Ты путешествуешь.
1: Ну, это путешественник. Географ — это немножко другое. Ладно, все понятно. Не подготовился ты, коллега, конечно.
0: Да ладно. Ну, тогда давай на горячее. День никогда не сдавайся. Да,
1: ты уже к праздникам перешел. Ты, подожди,
0: что?
1: Ты не торопи события-то.
0: Никогда не сдаваться, никогда не поздно.
1: Ну, это да.
0: Эх, хорошо. Так, ладно, денек отлично начинается.

0: Начинается погодка прекрасная сегодня, музыка у нас тут впереди тоже интересная, Хайгель будет сейчас, потом твоих товарищей из Беларуси послушаем.
1: О, Немига.
0: Немига, да, да.
1: Да, они крутые ребята.
0: Да, там еще в середине Филатов и Кэрос.
1: Ну, вообще, ребятки-то хорошие.
0: Да.
1: Бодрят и веселят.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Так, ну что же, оставим Немигу здесь, на волнах Экорадио.
1: Тут вчера просто у меня социальные сети, все мессенджеры взорвались от новости. Kanye West приезжает в Россию.
0: Да ладно, серьезно?
1: Да, в Петербурге будет концерт. Разобрали билеты просто за секунду. Самый дешевый от 9000 рублей.
0: Я бы взял, а почему так будет? А когда это стало известно? Почему мы об этом не знали?
1: В смысле, вчера? Все, мы знали.
0: Это за день разобрали?
1: Да даже не за день, за какой день? Там за час ничего уже не было.
0: Слушай, что за несправедливость?
1: В октябре. Да.
0: Так.
1: Ну, 9000 рублей самый дешевый. Даже в VIP-ложу уже не осталось билетов.
0: Ну, там, наверное, в первую очередь разлетелись.
1: Да.
0: А слушай... Ничего себе. А почему? Да. Может, еще что-нибудь? Ну, в смысле, еще один концерт?
1: Ну, говорят, в Москве вроде как бы тоже хотел. Но там из-за погодных условий, из-за его концерта, там должна быть масштабная площадка.
0: Да, у него же там
1: она, да, и она должна закрывать, ну, крыша должна закрываться.
0: А в Екатеринбурге не подойдет? Там же много построили.
1: Слушай, ну, надо ему сказать.
0: Было бы классно, да? Ты же подписана на него, да?
1: На Кальвеста?
0: Черкани я, да?
1: Не, я на него не подписана. Ну, я ради такого.
0: Да, у тебя же хорошо получается с этими звездами селебрити общаться.
1: Да, слушай, ну да, может быть.
0: У тебя легкая рука.
1: А я, может быть, и... А зачем нам Екатеринбург? Я его в Тагил приглашу.
0: На юности?
1: Да.
0: Классно будет на стадионе юности. Или на Уральце, да?
1: Да, почему? Открытая площадка. Шар его вот этот вот влезет 100%.
0: Ну, только зрители уже не впьют.
1: Ну, ничего страшного.
0: Зато там классное сиденье. И ностальгический.
1: Вайб поймаем вообще крутой.
0: А он как... Ты представляешь, как у него какие будут впечатления? Он как наши трубы увидит вообще.
1: Да, мы скажем, Кайни, тебе зачем, Питер? Дорогому человеку.
0: Тебе зачем вот эти вот все декорации? Да, ты встань на Лисью гору. Кстати, тоже шар.
1: Кстати, вот, классная идея. Место шара Лисья гора. Вот он будет стоять и давать концерт, а мы все вокруг.
0: Вот это вот обязательно написать. Давай, у тебя хорошо получается со селебрити общаться. Давай-ка, напиши ему эту идею. А он, кстати, такой. Он может.
1: Мне кажется, поддержит эту идею.
0: Да.
1: Слушай, ну вот мы с тобой молодцы, конечно. Идеи генерируем.
0: Эх, лишь бы они сработали.
1: А вот возьмут и сработают.
0: Да. Уже в эфире.

0: ох уж это неугомонная Немченко, а ей лишь бы танцевать, а? Как это? Как стрекоза из басни Крылова прямо. Танцевать и танцевать.
1: Ну а что делать?
0: А потом лето пролетело, и зима настала.
1: Ну и зимой танцевать. Зимой активнее даже.
0: Вот зимой, да, наверное, активнее, да, потому что холодно. Слушай, я тут не могу пройти мимо, хоть новость не совсем прямо вчерашняя, но чуть-чуть позавчерашняя.
1: Ну, как ты любишь.
0: Но зато, зато наши люди, слушай, человек, вот моряк из России выиграл $1 миллион в дубайской лотерее в Дубае. Представляешь, моряк, где тебя носило.
1: Дубайской лотереи?
0: Да, так самое главное, ему сон приснился о лотерее, что он выиграет в лотерею, о которой он еще даже не знал. Сон приснился, вещи получается. Вот, он, ну, видимо, билет купил, а потом он был в гостях у отца во Владивостоке, и ему его близкие сказали, что, чувак, а ты выиграл? Представляешь, наш человек, путешественник. Ну, говорит, правда говорит, что он вложит деньги в недвижимость Дубая, дубайска. Так что...
1: Там, наверное, один из правил...
0: Пунктиков.
1: Маленьким шрифтом, в самом конце, под звездочкой.
0: Да. Суперзвездочки. Да. Там написано, что...

0: Дубайск.
1: Слушай, ну, это все здорово. Меня поражает история про сон, что ему приснился сон. Вот это интересно.
0: Это-то интересно, да. Надо как-то бы вот это...
1: Не знаю, что ты хочешь узнать?
0: Ну как это все выиграть? Мы вчера узнали, что у нас в Тагиле кто-то тоже какие-то
1: баснословные деньги выиграл. Да, это на той неделе было, да.
0: Ну вот. Какая-то волна выигрышев пошла.
1: Слушай, ну может быть это знак?
0: А мы мимо не. Может быть это знак, что пора сходить билетик-то все-таки купить. Сделаем?
1: Сделаем.
0: Тем более, я как сказал сегодня, сегодня день, никогда не сдавайся. Нам обязательно повезет.
2: Вперед! Все получится! С утренним шоу на Эко-радио!

0: Это радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
4: «Авуар», мы не продаем шторы, мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
5: УБТ-сервис представляет.

0: Высококачественный бетон произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ Сервис.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ого. А ты о ком думала в июле?
1: Я?
0: Алина, не вспомнишь?
1: В июле? Я думала об отпуске.
0: А, да, да, самый милый, самый лучший друг в июле, это, конечно же,
1: да,
0: он,
1: я
0: его величество,
1: думала
0: отпуск.
1: Про него весь июль и весь август. И весь сентябрь тоже буду думать.
0: Еще будешь думать, да.
1: Да.
0: Ой, ну что же, да, у кого-то с отпуском складывается, ну а у кого-то складывается с друзьями.
1: Ой, ну да, да, да.
0: Кстати, да, мы сегодня решили вспомнить, а кто же такие настоящие друзья?
1: Потому что день лучших друзей, кстати, поздравьте своих лучших друзей.
0: Да, ты что, как сегодня хороший день, друган.
1: С днем рождения, да?
0: С днем друзей.
1: Да, значит, да, день лучших друзей. Вот мы выясняем, сколько настоящих друзей должно быть вообще. Заходи в нашу официальную группу во ВКонтакте, находи там опрос, ну и вообще голосуй.
0: Да, свой лайк поставь, кому считаешь нужным. Так, у нас, кстати, много чего, я смотрю, новые посты интересные. Вот опять же, ты про Канье Веста тут написано,
1: да,
0: что он
1: вчера
0: выступит
1: в России. Было, ты опять не в теме дня.
0: Да, конечно, ты что, я...

0: Вообще все новости читаю только с утра, как знаешь, вот это вот, вот раньше там человек сидит, кофе пьет, с газеты, mm-hmm. да, и, а сейчас вот с интернетом читаю. Так, ладно, возвращаюсь к теме друзей. Ну, а друзья-то ведь на самом деле познаются в беде.
1: Да,
0: и
1: ну
0: радости.
1: И не только в беде, но и в радости, конечно. Почему только про беду-то говорить? Но и в радости, и вообще, в принципе, ну.
0: Друг это человек, который проявляется в делах, вот так скажем.
1: Ну да.
0: То есть, соответственно, проскиньте, подумайте, кто проявляет искренность и честность по отношению к вам, кто всегда надежная поддержка и опора, кто принимает вас такими, какими мы есть, что самое главное, и не осуждает. Мне
1: ну,
0: кажется,
1: да.
0: Это одно из самых главных качеств.
1: Нет,
0: друга.
1: Вообще друг, чтобы друг осуждал, это вообще в моей картине мира это противоположная
0: да,
1: вещь.
0: Да, то есть полезть на крышу, да ладно, да, нормально. Гуляем до утра, ну...
1: Гуляй.
0: Гуляем, да. А самое-то главное, когда тебе звонит вторая половинка, а друг всегда поддержит, он был со мной. Мы играли в FIFA, это вообще классика жанра.
1: Да, вообще, значит, ну, я думаю, что один друг, это, конечно, хорошо, но у меня больше одного друга, конечно.
0: Ты это про денежные купюры говоришь?
1: Да, ну нет. При чем тут это вообще? Значит, 2-3 друга вполне достаточно, я считаю, потому что одним не обойтись.
0: Да. Один друг хорошо, а два еще лучше.
1: Да. Да, покажи своих друзей, я скажу, кто ты.
0: О, вот это хорошее выражение, да. Так, ладно, слушаем дальше. Кстати, тоже они подружки, не подружки. Это Мадонна и Сабрина Карпентер будут прямо сейчас.
1: Они подруги?
0: Мне кажется, да.
1: Ну, не знаю.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Эко-радио.
0: А вот послушаем песню, да, и поймем все-таки, как. Есть что-то между ними, химия какая-то дружеская или нет?
1: Ну, послушай.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, гороскоп на сегодняшний день, 18.08. Он такой необычный, ты знаешь, звезды говорят, что сегодня человеку, привыкшему руководить, придется прислушаться к чужому совету. А вот кто обычно остается в стороне, тому нужно будет проявить инициативу.
2: Сегодня отлично, а что подробнее? Подробнее у каждого знака сейчас расскажем. Значит, Овны.

0: Нам сегодня может понадобиться терпение в разговоре с человеком, который никак не решится перейти от обсуждений к действиям. После обеда вероятен вопрос, связанный с деньгами, ну а вечером, возможно, встреча, которая неожиданно улучшит настроение.
1: Ух ты! Так, а что нам про тельцев говорят звезды? Тельцы, вторник может напомнить вам о старом обещании. Возможно, вы совершенно о нем забыли, а вот человек, которому оно было дано, неожиданно вернется к этому разговору. Если обстоятельства изменились, не пытайтесь выполнить обещанное любой ценой.
0: Близнецам сегодня может поступить сразу несколько интересных предложений. Одно будет связано с работой, другое с личными планами, а третье вообще возникнет из случайного разговора. Ну а вы, близнецы, не пытайтесь соглашаться на все сразу.
1: Так, ну а у ракам сегодня нужно быть аккуратными. Сегодня им может понадобиться немного больше самостоятельности. Человек, на поддержку которого раки рассчитывали, окажется занят или предложит вам разобраться с вопросом самостоятельно.
0: Львам вторник может принести ситуацию, в которой внимание достанется другому человеку. Вот так вот, львы. Не воспринимайте это как соревнование. Ну а вторая половина дня подходит для важных покупок, но только для тех, которые были запланированы заранее.
1: Девы, сегодня вам полезно обратить внимание на то, сколько времени отнимают мелкие отвлечения. Сообщения, звонки и короткие просьбы могут постоянно вырывать вас из основной задачи. Попробуйте хотя бы на некоторое время отключить уведомления и спокойно закончить одно сложное дело.
0: А вот весам вторник может принести неожиданное изменение договоренности. Встречу перенесут, условия пересмотрят, или человек, на которого вы рассчитывали, предложит совершенно другой вариант. Не спешите воспринимать это как неудобство. Новые обстоятельства могут оказаться выгоднее первоначальных.
1: Скорпионам сегодня может стать известна подробность, которая объяснит странное поведение одного из каких-то их знакомых. Не исключено, что ваши прежние подозрения окажутся совершенно не связаны с реальностью. Не торопитесь сообщать человеку о своих прошлых догадках. Лучше просто скорректируйте отношение к ситуации.
0: А вот стрельцам сегодня захочется расширить привычные границы. Возможно, появится интерес к новому направлению работы, обучению, поездке или занятию, о котором раньше почти не задумывались. Не ограничивайтесь мечтами, стрельцы. Соберите конкретную информацию и действуйте.
1: Козероги. Козерогам вторник предложит проверить, насколько разумно распределена ответственность. Возможно, вы обнаружите, что давно выполняете часть чужих обязанностей просто потому, что так сложилось. Не уступайте. Не устраивайте резкого разговора, да. Будьте толерантны сегодня.
0: Ну, все хорошо. Водолеям сегодня может неожиданно пригодиться идея, которую окружающие когда-то сочли слишком необычной. Обстоятельства изменились, Водолеи, и теперь она способна оказаться вполне практичной. Ну а в личной жизни, вероятно, неожиданная откровенность со стороны знакомого человека.
1: Так, рыбы, сегодня вам стоит осторожнее относиться к чужим просьбам. Особенно, если человек начинает разговор словами о том, что «помочь можете только вы, все пропало, уважаемые рыбки, только вы можете помочь». Прежде чем соглашаться, выясните, сколько времени потребуется и почему задача действительно не может быть решена иначе. Ну, как-то так.
0: Ну, хорошо.
1: Да хорошо, да ладно, что-то. Просто не надо в омут с головой бросаться. Подумайте о своих действиях, и все будет замечательно. С улыбкой продолжаем этот классный вторник.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Официальный дилер Хавейл Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье Хавейл Дарго или интеллектуальный городской Хавейл F7X. Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама. ООО «Тагилавто». Не оферта. Указана цена на Хавейл Дарго 2026 года выпуска комплектации. Оптимум с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
6: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт.
7: Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий.
8: Новые кроссоверы G-Tour теперь в вас Мототагил. Нижний Тагил. Светловское шоссе, 43.
9: Ух, какие скидки!
10: Еще и подарки!
11: 33 комода, щедрые выходные!
10: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
11: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле на маршруты ежегодно выходит 55 трамваев и 74 автобуса. В среднем они перевозят по 50 тысяч пассажиров за смену. Чтобы поддерживать чистоту в салоне и сохранять привлекательный внешний вид транспорта, сотрудники депо и автопарков прикладывают немало усилий. Каждый день на рельсы Нижнего Тагила выходит около 55 трамваев, и нагрузка на клининговую службу депо колоссальная. Не менее жесткие требования предъявляют и к автотранспорту. Правда, здесь чистота салона во многом зависит от личной ответственности экипажа. Сотрудники депо и водители уверены, дальше всего чистота сохраняется там, где ее ценят и сами пассажиры. Театральный фестиваль «Лица улиц» объединил десятки театров. Служители «Мельпомены» заполонили в эти выходные аллеи парка Маяковского. Там прошел 11-й театральный фестиваль «Лица улиц». Они вышли на неспешную прогулку по парку и оказались в центре шекспировской трагедии. В этот перформанс случайных прохожих затянули странствующие куклы господина Пежо. Фестиваль «Лица улиц» прогремел в Екатеринбурге уже в 11 раз. Перформанс уральцам показали десятки коллективов от признанных звезд Москвы и Санкт-Петербурга до самобытных артистов из Перми, Казани, Уфы и Уральского Черноисточинска. Летний фестиваль «Три куста» прошел в Екатеринбурге. Двор Верхосетского культурного центра на один день превратился в благоухающую веранду. Там прошел традиционный летний фестиваль «Три куста». Он построен вокруг цветочного свопа. Все желающие могли без затрат обновить свои зеленые коллекции или экологично избавиться от наскучивших комнатных растений. За ценные или редкие виды растений владельцам выдавали фишки, которые они могли обменять на другие цветы. Для самых простых и распространенных черенков был отдельный бесплатный стол. Обменивались участники не только фикусами, драценами и монстерами, но и опытом. Цветоводы со стажем консультировали начинающих коллекционеров по уходу за растениями. Те, кто равнодушен к дарам флоры, посетили площадку ради читального зала под открытым небом. Здесь горожане оставляли свои книги, забирая взамен новые для себя издания. Садовод из Березовского вырастил гигантскую тыкву. Чтобы взвесить плод, уральцу пришлось вспомнить математику и измерить его окружность. Одной гигантской тыквой азарт не угас. В этом сезоне садовод-любитель бросил вызов кабачкам. Без удобрений и танцев с бубном на одного только уральском дожде овощ за месяц раскормился почти до 30 килограммов. В сентябре мужчина торжественно снимет плод с грядки и поделится им с родными и друзьями. Можно сказать, на всю зиму меню обеспечено. На столе уральца обязательно появится его любимый блюдо. Тыквенная каша и пельмени с тыквой. Тыква вышла весом более 400 килограммов. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
4: Ура!
5: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и

0: Покупкой «Ваками Тагил» на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главное. Неофферта. Указана минимальная цена на Вилджи. X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня солнечно, утром и днем, вечером появятся небольшие облака, осадков не ожидается, западный ветер дует умеренный, температура утром 12 градусов, днем воздух прогреется до +19.

0: Вот тебе и намек про осень, да?
1: Да вообще, на часах осень.
0: Что это? Артики,
1: у меня аж мурашки.
0: Прекратите, эти качели нам не нужны.
1: Ой. Да, ну что, 18 августа у нас на календаре.
0: Есть такое?
1: Да.
0: Есть такое?
1: Алина Геринг, Александр Данилов, это утреннее шоу.
0: Есть такие?
1: Есть такие, все на месте, это прекрасно.
0: Да, да, да, слушай. Я чуть выход не пропустил, музыку не поставил на подложку, загляделся. Сегодня международный день Пино Нуар. Вина Пино Нуар, этот сорт. Это винограда.
1: Ну, я знаю. Я просто жду твоих каких-то размышлений.
0: Да, просто любимый мой сорт. Это, да,
1: ну,
0: я
1: отлично.
0: Прямо такой, ничего себе, какой сегодня прекрасный денечек. Да, да.
1: Да,
0: так,
1: ну,
0: кстати,
1: что,
0: один
1: да.
0: из самых необычных виноградин. У них там особенная форма, и они могут быть как кислые. Ну, как, короче, неизвестно, какие они вырастут. Вот в этом их вот.
1: Сюрприз такой.
0: Сюрприз, да.
1: Да. Понятно.
0: Да.
1: Это мы все к чему? Потому что праздники-то нужно рассказать. Mm-hmm. Что отмечать-то сегодня? Mm-hmm. Значит, день лучших друзей.
0: Отлично.
1: Поздравляем скорее своего лучшего друга, того, кто всегда поддержит, поймет, успокоит. И вообще без друзей. Ну куда мы без друзей? Никуда.
0: Да, конечно, конечно. Никуда. На кого квартиру оставить? На друга. Кто придет, цветы польет?
1: Кто друг? Кота покормит?
0: Кота покормит, собаку выгуляет. Если трубу прорвет,
1: поможет.
0: Поможет, да, воду перекроет.
1: Да, какие-то проблемы выслушает.
0: Выслушает, приедет, перепаркует.
1: Поддержит.
0: Да, зимой аккумулятор. Кто будет заводить тебе, прикурить? Кому ты будешь звонить? Только другу.
1: В общем, друзья.
0: Друзья.
1: Поздравляем своих лучших друзей. А, ну что еще, день никогда не сдавайся.
0: Отличный день.
1: Отличный день.
0: Отличный день, да. Что хочется сказать? Никогда не сдаваться, а тут главное, наверное, вот и желание иметь, да, и четкую цель, чтобы не сдаваться, достигая какую-то цель. Ну и...
1: Что? Как...
0: Так, хотелось красиво сказать, не получилось.
1: Да нет, ну просто надо верить в себя и в свои силы, да, бывает непросто.
0: Но...
1: Да, не бывает тяжело иногда, да, хочется все бросить и сказать, да все, не хочу ничего.
0: Да, я всегда в таких моментах, знаешь, вспоминаю вот этот фильм «Рокки», первую часть.
1: Да.
0: Да, где он бежит по ступенькам, ту-ту-ту-ту-ту, вот это все.
1: Да, да,
0: и он же
1: да,
0: забегает,
1: да.
0: Бегает. Вот, отличный фильм «Рокки», вспомните.
1: Если
0: себя.
1: У вас есть какая-то проблема или какая-то ситуация, которая случилась у вас в жизни, вот поверьте мне, если она у вас случилась, значит, именно вы с ней справитесь. Вот. И никто другой. Поэтому не сдаемся, друзья, и верим в свои силы.
0: Глубоко.
1: Да, значит, день электричества еще сегодня.
0: Вот, слушай, так с этого вот. И надо было начинать, да?
1: Ну,
0: электричество,
1: да.
0: Самое главное, что может быть у нас современным.
1: Вот мы это не ценим, а когда отключают, и все.
0: Да что ты говоришь? Когда телефон садится, все.
1: Да все, да.
0: Ты вспомни, к гости приходишь в другой...
2: Новинка эфира.
0: Да, новинка. К гости приходишь и сразу же просишь, где зарядник?
1: Да.
0: Где эта точка? G.
1: Так, ну что?
0: Мэри G. Сейчас.
2: Я бегу на

0: Эко-радио. Реклама.
1: Осмото Тагил. Дилер «Лада», который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер «Лада», которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая «Лада» за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер «Лада», который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на осмототагил.лада.ру или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
2: Нужен большой семейный кроссовер с характером? TNT 8 – это семиместный салон. Полный привод и турбомотор – 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В августе TNT 8 в Русальянс на фестивальной 5В строение 5 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Русальянс – официальный дилер TNT в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5В строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
3: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
4: 22 августа – грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова-Городище. Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
5: Быть мамой – это каждый день.
6: Мам, я голоден.
7: Мам, мне скучно.
6: Мам, можно планшет?
5: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.
6: Мам, давай въем сам!
5: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
8: Ждем вас на обновленное детское меню въем сами и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: уж все о себе. Хорошо знать все о себе. Кстати, а если ты не все о себе знаешь, то друг тебе всегда подскажет, да?
1: И направит тебя на нужную дорогу.
0: На нужную дорожку-то, да, направит, скажет. Эх, ты вот где-то тут оступился. День друзей сегодня мы обсуждаем. День лучших друзей. У нас, кстати, соответствующий опрос, соответствующий в нашей группе во ВКонтакте. Сколько друзей должно быть?
1: Ну,
0: Алина
1: два.
0: Говорит два.
1: Ну, два.
0: Ну, два. Ну, три. Два с половиной получается. Как эту половинку считать?
1: Нет, один-два. Это нормально. Ну, ладно, 1-3. Вот так.
0: Вы его не придешь не постоянно. Вы уже определитесь.
1: Нет, ну, 1-3. Ну, 3 уже как бы... Так, конечно. Да, ну, 1-2 идеально, я считаю.
0: Какие вы хитрые, а? Нет, это... Один, значит, друг, другой, значит, запасной аэродром, запасной друг, да? А третий еще запасной запасных.
1: Да, ну, нет, в смысле запасной друг? Нет, так не бывает.
0: Друг.
1: Я просто...
0: Если друг оказался вдруг...
1: Да, ну просто, раз мы про дружбу начали говорить, я уж продолжу. Значит, попалась мне прямо вот сейчас новость. Значит, дружба официально полезна для здоровья. Чем больше люди довольны своими друзьями и близкими отношениями, тем выше они оценивают свое физическое и ментальное здоровье. 200 тысяч человек, между прочим, из 22 стран проанализировали данные.
0: О, ну ладно, если такая выборка, то хорошо.
1: Вот, потому что близкие легче переживают стресс, там поддерживают самооценку, справляются с эмоциями, помогают. Так что встреча с друзьями сегодня – это почти забота о здоровье.
0: Так не почти, а действительно.
1: Ну так и есть.
0: Ох, главное, чтобы встреча с друзьями во вторник не переросла в то, что вы разошлись в воскресенье.
1: А тут, знаешь, иногда такие перезагрузки тоже полезны.
0: Полезно.
1: Но у меня никогда такого не было, конечно.
0: Ой, как ты много всего потеряла.
1: Это было бы странно.
0: Ты практически не жила.
1: Это, мне кажется, у мужчин такое.
0: Да, у нас есть. У нас есть.
1: Да,
0: пошел за хлебом.
1: И ищи тебя потом.
0: Да, колеса менять, и все. Вернулся через неделю.
1: Да ужас.
0: Ужас. Да что не ужас, хорошо. Ладно, не буду здесь кричать, рассказывать. Друзья знают, а мы молчим. Далее Зиверт, Леди Гага и вот это номер.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Вот это номер на Эко-радио.
1: Так, автомобилисты, берем телефоны 96-00-15, телефон нашей студии. И если цифры совпадут с теми цифрами, которые сказали, сейчас мы скажем, ваш вкус номер совпадет, то звоните нам. Итак, Алин, прошу вас,
2: ну,
1: остановите.
2: Все, давай, остановим. Колесо разогнался. Удачи. Да ну все, да, говорю, да все уже.
1: Все.
2: Значит, 635. Сегодня и следующей комбинации 653, 365, 356, 563 и 536. Если именно у тебя такой автомобильный номер, то мы тебя поздравляем. Осталось только позвонить нам в студию 96-00-15 и получишь крутецкий подарок от Экорадио. Ну и пообщаешься с нами, про друзей своих расскажешь, поздравишь их с днем лучших друзей, например.
1: А давай еще, знаешь, упростим.
2: Что?
1: А если у твоего друга такой номер, то за друзей, за друга.
2: Сегодня можно.
1: Сегодня можно, да. Вот если у твоего друга что-то тоже совпадает, звони за него.
2: Значит, 635, 653, 365, 356, 563 и 536. Вот так.
1: Вот так, да. Я думаю, что настоящий друг знает номер машины своего товарища.
2: Ты знаешь?
1: Да. 570. Не, сейчас ты сказал, я из эфира, ага, сейчас что-то.
2: Ага.
1: Я знаю.
2: Ну,
1: знаю.
2: Молодец, ты настоящий друг.
1: Один из трех. Там два остальных. Ну, с кем чаще на машинах двигаешься, с тем и это.
2: Ну, конечно.
1: Так, ладно, значит, мы сегодня...
2: А ты знаешь номер моего автомобиля?
1: Нет, конечно.
2: Ты же не друг. Ты мне враг. Это я к чему? А можно вот с коллегами дружить, например? Или это...
1: Конечно, можно.
2: Можно?
1: Так нужно.
2: А мне кажется, не нужно.
1: Так в смысле? Почему нет?
2: Зачем?
1: Да,
2: мы и так на работе каждый день видимся.
1: Да, уже столько наговоримся, что уже говорить неохота.
2: Вот именно что.
1: Так, ладно, это наши внутренние секретики. Сейчас всему городу рассказали. Так, что, анекдоты почитать?
2: О, нет.
1: А что, ты не будешь анекдоты? Смотри, насколько...
2: У тебя что, ужас, он подготовил анекдоты какие-то.
1: Смотри, тут вот...
2: Ну давай,
1: журнал Максим печатает про дружбу анекдотов. Столько бесполезных. Мы переспали стать друзьями. Глубоко?
2: Смешно.
1: Ужас.
2: Очень.
1: Ужас. Да это, друзья, перестаньте просить у меня денег, у меня не хватает фантазии вам отказывать.
2: Остановите его кто-нибудь, потому что я уже не могу.
1: Да, все, не буду, ладно, не буду. Лучше...
2: Спасибо большое.
1: Да, давай напомним лучшие цифры, которые у нас сегодня играют, 635, да? Да, 635, 653, 365, 356, 563 и 536.
2: Да, если именно ты обладатель такого автомобильного номера или твой друг сегодня тоже... Ой, опять анекдоты открыл. Или что там у тебя?
1: Это у нас толстый.
2: О, мы выходим на новый уровень.
1: В жизни бывают
2: все,
1: дни,
2: нет,
1: когда...
2: Пожалуйста, не надо. Ты хотя бы предупреждай меня перед выходом. Алина, сейчас будут анекдоты, я как-то уже буду со смирением.
1: Приготовься.
2: Да, приготовься. Значит, да, если у тебя такой автомобильный номер или у твоего друга, потому что сегодня день лучших друзей, мы отмечаем и...
1: Ну все, да, включаем обратно отчет.
2: Включаем обратно отчет, да.
1: Сегодня...
2: 96-00-15, кстати, номер нашей студии. Ну...

0: 3, 2, 1. Подарок остается у нас.
1: Да, да, да. Подарки остаются в музее Эко-радио.
0: Но ничего страшного.
1: Да. О, градусы. Быть одной. Это вот кто не слушает анекдоты, потом играет им группа «Градусы».
0: Не понимаю вообще смысла. Ну ладно. Если вы поняли, то напишите мне, что он говорит вообще. Мне нужна.

0: Авторадио. Реклама.
1: Официальный дилер Хавейл АК Метагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье Хавейл Дарго или интеллектуальный городской Хавейл F7X. Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в АК Метагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама. ООО «Тагилавто». Не оферта. Указана цена на Хавейл Дарго 2026 года выпуска в комплектации «Оптимум» с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
4: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
5: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современные дизайны, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
5: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Леонид Агутин, молодец. У нас информация на правах рекламы, короткая, быстрая. Нижнетагильский юридический колледж объявляет набор выпускников 9 и 11 классов на очную и заочную форму обучения. Поступление в колледж осуществляется без вступительных экзаменов. Ждем вас в Нижнем Тагиле по адресу Черноисточинское шоссе, дом 72 этаж. Звоните, телефон в городе Нижний Тагил 230-100 ровно. Еще раз номер телефона 230-100. 230-100. Код города Нижний Тагил 34-35. Успешная карьера начинается здесь. Количество мест ограничено. Так что звоните. Нижний Тагильский юридический колледж ждет выпускников 9 и 11 классов. Так, ну а мы ждем гороскоп. А чего его ждать-то? Он прямо сейчас.
1: Он прямо здесь.
2: Гороскоп на Эко-радио.
0: Да, верно. Ну что же, Алина, расскажите, что нас ждет
1: так
0: сегодня?
1: Так расскажу уж. Вот овнам сегодня может понадобиться терпение в разговоре с человеком, который никак не решится перейти от обсуждений к действиям. Овны, не пытайтесь подталкивать его слишком активно. Скорее всего, давление лишь усилит сопротивление. Просто уверенно дожидаемся.
0: Да, да. Когда

0: Ставишь, да, не нужно. Да.
1: Уверена.
0: А, кстати, вечером у Овнов, возможно, встреча, которая неожиданно улучшит настроение, поэтому...
1: Ой, как все загадочно.
0: Да нет, все прекрасно.
1: Ах, как интересно, как хорошо. Так, у Тельцов тоже все хорошо. Тельцы, сегодняшний день может напомнить о старом обещании. Возможно, вы совершенно о нем забыли, а человек, которому оно было дано, неожиданно вернется к этому разговору. Если обстоятельства изменились, не пытайтесь выполнять обещания любой ценой. Оценивайте свои силы.
0: Близнецам сегодня может поступить сразу несколько интересных предложений. Одно будет связано с работой, другое с личными планами, а третье вообще возникнет из случайного разговора. А вы не пытайтесь соглашаться на все сразу.
1: А вот ракам сегодня может понадобиться немного больше самостоятельности. Человек, на поддержку которого раки рассчитывали, окажется занят или предложит сам разобраться с вопросом. Вот.
0: Все.
1: Раки, будьте самостоятельны.
0: Львам вторник может принести ситуацию, в которой внимание достанется другому человеку. Да, львы, как-то переживите это, не воспринимайте это как соревнование. Но вообще, вторая половина дня подходит для важных покупок, ну а в личной жизни возможен приятный сюрприз.
1: Ой, как хорошо. Так, а что нам девам? Девам звезды говорят. Девы, сегодня вам полезно обратить внимание на то, сколько времени отнимают мелкие отвлечения. Сообщения, звонки и короткие просьбы могут постоянно отрывать вас от основной задачи. Так что попробуйте хотя бы на некоторое время отключить уведомления и спокойно закончить одно самое важное дело.
0: Весам вторник может принести неожиданное изменение договоренности. Встречу перенесут, условия пересмотрят, или человек, на которого вы рассчитывали, предложит совершенно другой вариант. Ну а вы, весы, не спешите воспринимать это как неудобство. Новые обстоятельства могут оказаться выгоднее первоначальных.
1: Интересно. Так, а еще более интересно у скорпионов. Скорпионам сегодня может стать известна подробность, которая объяснит странное поведение одного из знакомых. Не исключено, что ваши прежние подозрения окажутся совершенно не связаны с реальностью. Так что не торопитесь сообщать человеку о своих прошлых догадках. Лучше просто скорректируйте отношение к ситуации.
0: А вот стрельцам сегодня захочется расширить привычные границы. Возможно, появится интерес к новому направлению работы, обучению, поездке или занятия, о котором раньше почти не задумывались. Не ограничивайтесь мечтами, соберите конкретную информацию и действуйте.
1: Козероги, для вас вторник предложит проверить, насколько разумно распределена ответственность. Возможно, вы обнаружите, что давно выполняете часть чужих обязанностей просто потому, что так сложилось. Но не устраивайте резкого разговора, спокойно обозначьте проблему и предложите новый порядок.
0: А вот водолеям сегодня может неожиданно пригодиться идея, которую окружающие когда-то сочли слишком необычной. Обстоятельства изменились, и теперь она способна оказаться вполне практичной.
1: Ну и рыбам сегодня стоит осторожнее относиться к чужим просьбам. Особенно если человек начинает разговор словами о том, что помочь можете только вы, все только на вас и держится. Прежде чем соглашаться, рыбки, выясните, сколько времени потребуется и почему задача действительно не может быть решена иначе. Возможно, эмоциональная срочность сильно-сильно преувеличена и можно справиться и без вас.
0: Да как без нас-то?
1: Да, без вас никак.
0: Да как никак. Ой, Шакира прямо сейчас, да?
1: Да.
0: Ой, нравится она мне.
1: Давай сделаем громче.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Осмото Тагил. Дилер «Лада», который рядом. «Осмото Тагил» – надежный дилер «Лада», которому удобно приехать. В «Осмото Тагил» 0% первый взнос. В «Осмото Тагил» – трейд-ин с доплатой. В «Осмото Тагил» – новая «Лада» за 2 часа. «Осмото Тагил» – официальный дилер «Лада», который рядом. Нижний Тагил, Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на osmototagil.lada.ru или у кредитных экспертов «Осмото Тагил». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
2: Официальный дилер «Хавейл» Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье «Хавейл Дарго» или интеллектуальный городской «Хавейл F7X». Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагил» — оферта. Указана цена на «Хавейл Дарго» 2026 года. Выпуск от комплектации. Оптимум с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Тенет Т8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В августе Тенет Т8 в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
5: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
7: Музыка громче. День ярче. Эко-радио.

0: Йо-йо, на среднем Урале 9 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле на маршруты ежегодно выходит 50.

0: 5 трамваев и 74 автобуса. В среднем они перевозят по 50 тысяч пассажиров за смену. Чтобы поддерживать чистоту в салоне и сохранять привлекательный внешний вид транспорта, сотрудники депо и автопарков прикладывают немало усилий. Каждый день на рельсы Нижнего Тагила выходит около 55 трамваев, и нагрузка на клининговую службу депо колоссальная. Не менее жесткие требования предъявляют и к автотранспорту. Правда, здесь чистота салона во многом зависит от личной ответственности экипажа. Сотрудники депо и водители уверены, дальше всего чистота сохраняется там, где ее ценят и сами пассажиры. Театральный фестиваль «Лица улиц» объединил десятки театров. Служители «Мельпомены» заполонили в эти выходные аллеи парка Маяковского. Там прошел 11-й театральный фестиваль «Лица улиц». Они вышли на неспешную прогулку по парку и оказались в центре шекспировской трагедии. В этот перформанс случайных прохожих затянули странствующие куклы господина Пежо. Фестиваль «Лица улиц» прогремел в Екатеринбурге уже в 11 раз. Перформанс уральцам показали десятки коллективов от признанных звезд Москвы и Санкт-Петербурга до самобытных артистов из Перми, Казани, Уфы и Уральского Черноисточинска. Летний фестиваль «Три куста» прошел в Екатеринбурге. Двор Верхосетского культурного центра на один день превратился в благоухающую веранду. Там прошел традиционный летний фестиваль «Три куста». Он построен вокруг цветочного свопа. Все желающие могли без затрат обновить свои зеленые коллекции или экологично избавиться от наскучивших комнатных растений. За ценные или редкие виды растений владельцам выдавали фишки, которые они могли обменять на другие цветы. Для самых простых и распространенных черенков был отдельный бесплатный стол. Обменивались участники не только фикусами, драценами и монстерами, но и опытом. Цветоводы со стажем консультировали начинающих коллекционеров по уходу за растениями. Те, кто равнодушен к дарам флоры, посетили площадку ради читального зала под открытым небом. Здесь горожане оставляли свои книги, забирая взамен новые для себя издания. Садовод из Березовского вырастил гигантскую тыкву. Чтобы взвесить плод, уральцу пришлось вспомнить математику и измерить его окружность. Одной гигантской тыквой азарт не угас. В этом сезоне садовод-любитель бросил вызов кабачкам. Без удобрений и танцев с бубном на одного только уральском дожде овощ за месяц раскормился почти до 30 килограммов. В сентябре мужчина торжественно снимет плод с грядки и поделится им с родными и друзьями. Можно сказать, на всю зиму меню обеспечено. На столе уральца обязательно появится его любимый блюдо. Тыквенная каша и пельмени с тыквой. Тыква вышла весом более 400 килограммов. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и компания

0: покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главный неофер. Указана минимальная цена на билджи X50 плюс компенсация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: Итак, на Средний Урал пришло солнце. Сегодня утром и днем безоблачно. Облачка появятся только к вечеру. Осадки не ожидаются. Западный ветер умеренный. Температура 16 градусов утром. Днем воздух прогреется до +19.

0: По городам Среднего Урала транслируется «Эко-волна», Нижтагил 103 FM, Качканар 107,9 FM. И всем добрейшего утра!
1: Всем привет! Это утреннее шоу на Эко-радио. С вами Алина Геринг, Александр Данилов. Это прекрасное утро вторника, 9.09 уже на часах. Солнце светит, это прекрасно.
0: Это прекрасно. Сегодня прям вообще солнечный день. Вон Яндекс говорит, что солнце светит. Просто одни солнечные
1: зачеты. Ну и хорошо. Это нам надо, это нам нравится. А что нам еще нравится? Так это праздники нам нравятся, и дни рождения нам тоже нравится. Ну и поздравлять нам тоже нравится. Так, ну вспомним, кто же родился из известных личностей 18 августа?
0: Родились, я знаю, что начну издалека. Львы. Родились львы.
1: Ой, львы шикарные, львы яркие. В центре внимания, львы везде, львы молодцы.
0: Львы умеют, да. Мне кажется, кстати, вот именно с этим связано, что вот смотри, мы праздники, мы дни рождения открываем, и каждый день какой-то вот лев, какой-то яркий человек.
1: Яркая личность. Так, ну и кто же?
0: Ну что же, Эдвард Нортон отмечает свой день рождения, 57 лет ему исполнилось. Кто же это, напомним. Он... во вселенной Марвел запустил Халка, это был первый Халк, но такой, как бы, не очень считает.

0: Ну, наверное, большее количество людей его знают по роли в фильме «Бойцовский клуб».
1: «Бойцовский клуб», да, я и думаю, где-то я его видела, а где понять не могу.
0: Да, «Бойцовский клуб» — это его мозгозвездная роль. Ну, говорят, характер человека такой сложный.
1: Да?
0: Не хотят с ним работать, да.
1: Ну, львы вообще непростые ребята.
0: Он там все говорит, вот так, я так вижу, вот хочу.
1: Ну, конечно, конечно, ну, потому что у львов есть мнение свое, и оно всегда правильно.
0: Оно всегда правильно. Ох, уж эти львы, да. Так, ну это вот, кто еще у нас отмечает день рождения? Вот еще Кристиан Слейтер, если смотреть за рубеж, тоже 57 лет ему, кстати. Так,
1: там а это
0: с
1: кто?
0: Джоном Траволтой, «Сломанная стрела».
1: Не знаю.
0: Ну, в общем, в начале 90-х, в начале нулевых он был такой, в блокбастерах снимался, но потом где-то что-то пошло не так.
1: Угу.
0: «Сломанная стрела», фильм Джона Ву, посмотрите. Ну, что такой боевичок, да, нашего детства.
1: Так, хороший. Что еще?
0: Ну, кто Патрик еще? Суэйзи сегодня отмечает свой день рождения. Ну, как отмечает? К сожалению, его с нами сейчас нет, но в 52-м году, 74 года, ему с дня рождения уже прошло. Именно он... Давай вот я в честь него включу песню из фильма «Привидение». «Привидение», где он снимался с Деми Мур, тогда еще молодой, красивый. Да,
1: сейчас красивый.
0: Да. Уппи Голдберг там также снимается. Еще мы его могли видеть в фильме «Грязные танцы». Ну и, конечно же, в фильме с... «На гребне волны»,
1: волны
0: с Киану
1: Ризом.
0: Да, «На гребне волны» с Киану Ризом. Он там замечательно. В общем, отличный человек был. Замечательный фильм.
1: Потрясающие фильмы, да. Ну, просто оставил за собой прекрасный след. Вообще талантливейший, невероятно красивейший мужчина. Поэтому и песня-то эта шикарная.
0: Песня
1: на фоне играет у нас.
0: Да. Тоже что-то, хотя она и романтичная, да, но что-то даже вот есть в нем и дружеское, да?
1: Да вообще шикарно. Мне, я такое люблю.
0: Давай еще немножко понаслаждаемся этой классикой.
1: Ну, потрясающе,
0: да. Так, ну что же, на этом, наверное, мы остановимся. И если день рождения у вас сегодня, то львы, вы молодцы.
1: Ну, львы, вы шикарные, что же вам еще сказать? Освещаете эту планету вашей улыбкой шикарной, потому что, ну, как мы без вас?
0: Без вас никак, вы молодцы, да. Ну и что же, тогда такая тоже энергичная, яркая, мощная композиция следом, ну, для львов, для всех.
1: Ну, получается, да.
0: Новинка.
2: Эльга Радио. Новинка эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода. Щедрые выходные.
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил. Кулибина, 64. Второй этаж.
4: Сроки акции 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках месте порядка и получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор «Авуар». Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эх, кто о чем, а мы сегодня говорим о друзьях. И крошка сын однажды спросил отца: папа, а кто такие друзья? Сынок, друзья — это такие люди, которые что-то уже едят у тебя на кухне, когда ты сам еще не успел раздеться.
1: Это опять что-то из анекдотов, ты опять меня не предупредил, да?
0: Да.
1: Да. Ну, слушай, есть доля правды. Есть доля правды, да. Сколько настоящих друзей должно быть, сегодня выясняем. Заходи в наш официальный аккаунт во ВКонтакте, радио, там ищи пост с опросом.
0: Угу. Он где-то там вверху.
1: Где-то там, да.
0: Где-то в начале.
1: Да. Значит, что у нас пока лидирует? Какой вариант ответа? 2-3 друга вполне достаточно.
0: Ну, да. Статистика в среднем по больнице говорит об этом. Ой, ну, я вам скажу, что вот мы вот говорим друзья, друзья, а вот Алина вот молодец.
1: Что я?
0: Как настоящий друг повела себя, скажу честно. Вот я сижу, кофе что-то попиваю, она говорит: там шоколадка есть, единственная будешь? Пожалуйста, угостила меня.
1: Ты мне вот пару выходов назад сказал, что мы не друзья с тобой.
0: Ну как? Друзья, коллеги, одно другому не мешают.
1: Вот так вот.
0: В общем,
1: быстро ты меняешься.

0: меняемся, мнение свое меняешь.
1: Ветер перемен, он такой, да, он дует, дует. В общем...
0: Да, я поделилась последней шоколадкой.
1: Молодец, я вот честно говорю, оценю, я этого не сказал, но оценил. Настоящий друг не всегда...

0: поддержать сделать. Свой организм, выпить стакан апельсинового сока.
1: Да, мы будем апельсиновый сок пить завтра. Фотографии все, может быть, выложим. Да. Сегодня мы не пьем, потому что кое-кому из нас нужно идти на какие-то медицинские процедуры.
0: Нам вдвоем получается.
1: На медицинских процедурах я отдаюсь.
0: Ну, нет, я же тоже сегодня к врачу еду.
1: Да. Это на бровки?
0: Да какие бровки? Называется? Да я в Екатеринбург поеду к врачу.
1: Ничего.
0: Тоже.
1: Ничего себе.
0: И ты пойдешь к врачу. Видишь, какой мэтч?
1: Мэтч.
0: Это... Ну так вот. В общем, да, друзья, следите за своим здоровьем, так же, как это делаем мы.
1: О, слушай, еще вот фразочку прочитал про друзей. Давай. Старый друг лучше новых двух, а с подругами все наоборот.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: братья Крестовские, они же Ума Турман. Как будто бы такие, да, да, два друга, да, всегда на сцене,
1: да.
0: Они.
1: Да уже потанцуй, не стой уже.
0: Да, потанцуй уже, потанцуй, говорит друг. Так, а если обратиться опять к анекдотам? Коротко, но ясно. Что делает друг? Мне уже понравилось. Что делает друг, если накосячил? Помогает. А что делает настоящий лучший друг? Накосячит вместе с тобой. Да, да, да, так оно и есть. Если уж косячить, то да, вместе. Лучший друг всегда поможет, ну, плечо подставит,
1: ну, да.
0: Подстрахует.
1: Да.
0: Так, в общем...
1: А как ты вообще понимаешь, что это твой лучший друг?
0: Ну, да какой...
1: Как проверяется временем, наверное.
0: Временем, да, временем.

0: ответной реакции. Кто будет тебя терпеть, твои
1: сопли твои?
0: Сопли, да. Mm-hmm. Кто совет даст? Кто возьмет номер телефона? Кто переведет деньги, когда ты сидишь без них в трудной ситуации где-то в баре с двумя девушками?
1: Ну ты что-то это уже разошелся.
0: Я вспомнил просто случай. Да, в чужой стране.
1: Понятно.
0: Без знания языка и телефона. Что делать? Только друзья помогут, приедут. Все, их спасут. Так, ладно. А в общем, какие у вас истории с друзьями были связаны, напишите к нам в ВКонтакте.
1: Да, в комментариях делитесь своими историями забавными с вашими лучшими друзьями, потому что день лучших друзей. Что ты чешешься?
0: Нос что-то зачесался у меня. Нос, день лучших друзей что-то. Нос зачесался. Ой-ой-ой. Так, ладно. Это только взрослые, да, поймут. Дети, не слушайте нас.
1: А тут, понимаешь, есть градация, типа, что чешется именно? Кончик носа, правая сторона носа, левая сторона носа или переносица? Ну-ка, давай проанализируй.
0: У меня кончик носа, ничего себе.
1: Кончик
0: первый
1: носа?
0: Первый раз только про такое слышал.
1: Ну, к хорошим новостям.
0: Хорошим новостям? Mm-hmm. О, да, хорошие новости у нас всегда в начале каждого часа.
1: Да. Если правая сторона носа чешется, то это к прибыли, деньгам или приятным подаркам. Ну, а если левая, к пустяковым тратам. Ну и к не очень хорошим новостям. Если переносится, то к переменам в жизни.
0: Ух ты.
1: Вот так вот, представляешь?
0: Давно переносится, не чесалось. Так, переносится к переменам в жизни. Кончик носа – это...
1: К хорошим новостям.
0: К хорошим новостям.
1: Правая сторона к прибыли, левая сторона к тратам. К пустяковым. Поэтому, друзья.
0: Друзья.
1: Вот так вот.
0: Вот это прямо лучше, чем гороскоп.
1: Иногда ты запоминаем.
0: Да, нос он прямо лучше, чем гороскоп указывает направление сегодняшнего дня. Так, ладно, движемся дальше. Хагель и Люся Чеботина впереди.
2: Сегодня твой день. Сделай его

0: Тимотина, спасибо.
1: Спасибо, да.
0: В бары мы обязательно пойдем с друзьями, но в конце недели.
1: Ну да. Я вот не знаю, какую новость прочитать. Про новые технологии, вот выбирай, новые технологии или новые тренды у...
0: Зумеров?
1: Нет, у влюбленных.
0: Не, давай технологии. Влюбленных, я знаю, что они там нового придумают, эти влюбленные.
1: Ну, технологии ты выбираешь.
0: Конечно.
1: Рубрика технологии. Значит, один известнейший бренд китайский выпустил очиститель... Да, на Х. Выпустил очиститель воды. Это вот для тебя как раз.
0: Надеюсь,
1: который сразу наливает кипяток. Значит, люди, которые не пользуются чайниками, ты же не пользуешься чайником.
0: Ну да.
1: Да. Вот, пожалуйста, у вас будет отдельный очиститель воды, который сразу вам может кипяток налить.
0: Так я тебе скажу, это давно уже изобрели. Это же кулер называется.
1: Но это... Да нет, ну подожди, она у тебя будет прямо из-под, ну как бы из-под крана. То есть ты, вот раковина у тебя будет.
0: Будет там у нас просто очень хороший...
1: Очень кипяток.
0: Кипяток, да, такие у нас прямо сейчас такая чистая вода.

0: слушай, что прямо вот, вот
1: как раз, вот они вовремя выпустили. Ну, в общем, это так же, как с фильтрами, вот, для воды.
0: Только еще подогревается.
1: Только еще кипяток будет, да, вот так.
0: Ну, вообще гений технологии.
1: Но, между прочим, в Китае не стоит этого там в юанях. Перевели это на рубли, недешевое удовольствие, я тебе могу сказать.
0: Я думаю, там на этих на фильтрах разоришься потом.
1: 30 тысяч рублей.
0: Фигня.
1: Да ты серьезно?
0: Ну а что, билет?
1: Да я лучше чайником попорю.
0: Билет на Канье Вест.
1: А в чем проблема чайник купить, я не понимаю.
0: Я тоже не понимаю.
1: Зачем?
0: Задайте вопрос.
1: В общем, короче, люди очищают воду в 12 этапов, чтобы ты понимал. В 12 этапов убирает 145 типов загрязнений.
0: А что там остается?
1: Чистейшая вода.
0: Чистейшая вода?
1: Да.
0: H2O?
1: H2O.
0: И больше ничего?
1: И больше ничего.
0: О-о-о.
1: Кстати, про билеты про Канье Уэста мы посмотрели. Билеты-то есть еще.
0: Есть еще. За 30-ку только остались.
1: Да нет, ну там... 30 Нет. плюс, 15 плюс, вот так я бы сказала, 15 тысяч плюс.
0: А 9 тысяч я посмотрел, ты знаешь где? На крыше.
1: То есть на крыше?
0: На крыше, да. То есть, это, то есть даже уже, представляешь, люди на крыше будут, с крыши будут смотреть, как они не упадут там за 9 тысяч рублей с крыши смотреть.
1: А да, это, знаешь, это за 8 тысяч вы можете просто вокруг стадиона погулять, послушать эхо.
0: В очереди постоять, да, да, железным да. заборчиком огорожено.
1: А вот. За 5 тысяч можете из другого района послушать.
0: Как рядом живет, им повезло.
1: Да. Из окон, представляешь? Из окон просто, прям. Да, вечер завариваешь себе чай, а там вот Канье Уэст.
0: Из этой вот,
1: да, вот чайник. Ха-ха-штуки. Как бы чайника, да.
0: Ну, в общем, да. Канье Уэст, ждем фотографии. Но это будет в октябре.
1: Да.
0: Да. Ну, пока наслаждаемся сегодняшним днем.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Экорадио.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Остановись. Все мы ищем.

0: ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, Алина, ну что, хватит гадать на носу. Там, как, к чему нос чешется, мы рассказали уже, какая половина.
2: Да, будем у звезд спрашивать, как день-то провести.
1: Все по-новому.
2: Да, овнам сегодня может понадобиться терпение в разговоре с человеком, который никак не решится перейти от обсуждений к действию. Вы не пытайтесь подталкивать его слишком активно, скорее всего, давление лишь усилит сопротивление. Просто спокойно.

0: Ждем. Так, тельцы, для вас вторник может напомнить о старом сообщении, обещании даже. Возможно, вы совершенно о нем забыли, об этом обещании, а человек, которому оно было дано, неожиданно, да и вернется к этому разговору. Если обстоятельства уже изменились, не пытайтесь выполнять обещанное любой ценой. Честно объясните ситуацию и предложите другой вариант.
1: Близнецам сегодня может поступить сразу несколько интересных предложений. Одно будет связано с работой, другое с личными планами. Третье вообще возникнет из случайного разговора, но вы, близнецы, не пытайтесь соглашаться на все сразу.
0: Раки, вам сегодня может понадобиться немного больше самостоятельности. Человек, на поддержку которого вы рассчитывали, окажется занят или предложит вам разобраться с вопросом самостоятельно. Сначала это может вызвать раздражение, но результат вас приятно удивит.
1: Или вам вторник может принести ситуацию, в которой внимание достанется другому человеку. Не воспринимайте это как соревнование. Сегодня гораздо выгоднее оказаться тем, кто умеет поддержать сильную идею. Даже если придумал ее не сам.
0: Ну, мне кажется, львы это...
1: перешагните через себя, хотя бы сегодня. Сегодня как-то вот так.
0: Уступите. Так, ладно, девы, сегодня вам полезно будет обратить внимание на то, сколько времени отнимают мелкие отвлечения. Сообщения, звонки или короткие просьбы могут постоянно выбивать вас из колеи. Попробуйте хотя бы на некоторое время отключить уведомления и спокойно закончить одно сложное дело.
1: Весам вторник может принести неожиданное изменение договоренности. Встречу перенесут, условия пересмотрят, но вы не спешите воспринимать это как неудобство. Новые обстоятельства могут оказаться выгоднее первоначальных.
0: Ну а скорпионам сегодня может стать известна подробность, которая объяснит странное поведение одного из знакомых. Не исключено, что ваши прежние подозрения окажутся совершенно не связаны с реальностью. Не торопитесь сообщать человеку о своих прошлых догадках. Лучше просто скорректируйте отношение к ситуации.
1: А стрельцам сегодня захочется расширить привычные границы. Возможно, появится интерес к новому направлению работы, обучению, поездке или занятию, о котором раньше почти не задумывались. Не ограничивайтесь мечтами, соберите конкретную информацию и действуйте.
0: Так, что нам козерогам предстоит сегодня? А козерогам вторник предложит проверить несколько, насколько разумно распределена ответственность. Возможно, козероги обнаружат, что давно выполняют часть чужих обязательств просто потому, что так сложилось. Не стоит устраивать резкого разговора. Спокойно обозначьте проблему и предложите новый порядок вещей.
1: А вот водолеям сегодня может неожиданно пригодиться идея, которую окружающие когда-то сочли слишком необычной. Обстоятельства изменились, и теперь она способна оказаться вполне практичной.
0: Так, ну и рыбки. Рыбам сегодня стоит осторожнее относиться к чужим просьбам. Особенно если человек начинает разговор словами о том, что помочь можете только вы, рыбы, на все на вас и держится. Прежде чем соглашаться, выясните, сколько времени потребуется и почему задача действительно не может быть решена иначе. Возможно, эмоциональная срочность сегодня слишком преувеличена.
1: Ну, возможно.
0: В общем, я так понял, что все надеются на себя.
1: Да. И все думают только о себе. Нет, в хорошем смысле.
0: Да, в хорошем. Так, ну и друзей, конечно, не забудьте сегодня поздравить. День друзей сегодня.
1: Да, день лучших друзей. Напишите смс. Сообщение. Позвоните.
0: Паша, помаши ручкой маме.
1: Позвоните своему другу и скажите, какой он у вас прекрасный. А с вами была Алина Геринг, Александр Данилов. Это утреннее шоу на Экорадио. Всем пока.
2: Экорадио. Реклама.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов, 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В нашем городе 10 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле на маршруты ежегодно выходит 55 трамваев и 74 автобуса. В среднем они перевозят по 50 тысяч пассажиров за смену. Чтобы поддерживать чистоту в салоне и сохранять привлекательный внешний вид транспорта, сотрудники депо и автопарков прикладывают немало усилий. Каждый день на рельсы Нижнего Тагила выходит около 55 трамваев, и нагрузка на клининговую службу депо колоссальная. Не менее жесткие требования предъявляют и к автотранспорту. Правда, здесь чистота салона во многом зависит от личной ответственности экипажа. Сотрудники депо и водители уверены, дальше всего чистота сохраняется там, где ее ценят и сами пассажиры. Театральный фестиваль «Лица улиц» объединил десятки театров. Служители «Мельпомены» заполонили в эти выходные аллеи парка Маяковского. Там прошел 11-й театральный фестиваль «Лица улиц». Они вышли на неспешную прогулку по парку и оказались в центре шекспировской трагедии. В этот перформанс

0: Отчаянных прохожих затянули странствующие куклы господина Пежо. Фестиваль «Лица улиц» прогремел в Екатеринбурге уже в 11 раз. Перформанс уральцам показали десятки коллективов от признанных звезд Москвы и Санкт-Петербурга до самобытных артистов из Перми, Казани, Уфы и Уральского Черноисточинска. Летний фестиваль «Три куста» прошел в Екатеринбурге. Двор Верхосетского культурного центра на один день превратился в благоухающую веранду. Там прошел традиционный летний фестиваль «Три куста». Он построен вокруг цветочного свопа. Все желающие могли без затрат обновить свои зеленые коллекции или экологично избавиться от наскучивших комнатных растений. За ценные или редкие виды растений владельцам выдавали фишки, которые они могли обменять на другие цветы. Для самых простых и распространенных черенков был отдельный бесплатный стол. Обменивались участники не только фикусами, драценами и монстерами, но и опытом. Цветоводы со стажем консультировали начинающих коллекционеров по уходу за растениями. Те, кто равнодушен к дарам флоры, посетили площадку ради читального зала под открытым небом. Здесь горожане оставляли свои книги, забирая взамен новые для себя издания. Садовод из Березовского вырастил гигантскую тыкву. Чтобы взвесить плод, уральцу пришлось вспомнить математику и измерить его окружность. Одной гигантской тыквой азарт не угас. В этом сезоне садовод-любитель бросил вызов кабачкам. Без удобрений и танцев с бубном на одного только уральском дожде овощ за месяц раскормился почти до 30 килограммов. В сентябре мужчина торжественно снимет плод с грядки и поделится им с родными и друзьями. Можно сказать, на всю зиму меню обеспечено. На столе уральца обязательно появится его любимый блюдо. Тыквенная каша и пельмени с тыквой. Тыква вышла весом более 400 килограммов. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей.

0: Покупкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Ввод и главный офер. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня в нашем городе будет солнечно, без осадков. Западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено.

0: Конкурс в ювелирное мастерство от Сивиль и Артик и Асти. Бриллиант. И это новинка на Эко-радио. 10 часов 12 минут в нашем городе. Всем здравствуйте. Отличные хиты ждут нас впереди. И этот вторник будет для вас удачным. Ведь если вы настроены на нашу волну, значит, удача будет буквально преследовать вас. В этом часе слушаем Полину Гагарину. Драмы больше нет. Также появится Зиверт, Газ, а прямо сейчас Оффенбах и Фестбой «Love Me Now».
1: Эко-радио.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.

Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Жительница Малайзии каждый раз с интересом ждет встречи в аэропорту. Муж встречает ее не с букетом, а в смешных костюмах. Она видела его и лягушкой, и динозавром, и

0: Молодые родители купили своей дочери игрушечную кухню с миниатюрными продуктами и не смогли опознать один из овощей. Они обратились за помощью в социальные сети. Пользователи быстро определили загадочный предмет. Это оказалась горькая дыня или мамордика. Однако начались споры, уместно ли включать такой специфический овощ в детский набор. Ведь горькую дыню нужно долго готовить, и она встречается далеко не на каждой кухне. Некоторые родители признались, у их детей тоже есть такие игрушки, и они просто принимают мамордику за странный огурец. Споры в интернете продолжаются, но главное выяснили. Теперь родители точно знают, какой овощ лежит на их игрушечной кухне. В социальных сетях обсуждают фотографию, которая многих поставила в тупик. На ней были сотни стульев, сваленных кучей между двумя зданиями. На самом деле это не склад старой мебели, а художественная инсталляция. Ее создала колумбийская художница Дорис Сальседо в Стамбуле. Работа называется «Без заглавия» и после выставки была демонтирована. Хотя куча стульев выглядит почти как свалка, идея была серьезной. Дорис хотела напомнить о людях, которые теряют свои дома и вынуждены покидать родные места. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
5: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
6: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь, которую нужно...

0: вычислить, угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Ульха. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: 33 комода, щедрые выходные!
3: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
4: Нижний Тагил, Кулибина 64, второй этаж.

0: музыкальный ужастик о самом страшном кровопийце. Тейм Импала, Дракула, только что на Эко-радио. 10:55 в нашем городе. Мы же, в отличие от вампиров, только стремимся к солнышку. И, к счастью, погода позволяет им наслаждаться. И, конечно же, отличными хитами здесь, на Эко-радио. Далее слушаем Юлианну Караулову «Ты не такой».
1: Эко-радио.

0: В нашем городе 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Российские банки ускорили сокращение сети отделений. За январь-август этого года кредитные организации закрыли около 1370 дополнительных офисов, сообщают «Известия». Если нынешние темпы сохранятся, по итогам года число ликвидированных точек может превысить 2000, что станет рекордом как минимум за последние 7 лет. По данным Центробанка, в среднем с начала года банки закрывали по 196 отделений в месяц. Для сравнения, за первые 8 месяцев 2021 года, когда сокращение было одним из самых заметных за последние годы, было закрыто 894 офиса. В Свердловской области банк наказали за систематические назойливые звонки клиентки. Женщина пожаловалась приставом на финансовую организацию, наложили крупный штраф. Поводом для звонков стал возврат просроченной задолженности по кредитному договору, рассказали в пресс-службе судебных приставов. Но банк превысил допустимое количество взаимодействий с должником. Согласно федеральному закону номер 230, кредиторам запрещено звонить должнику более одного раза в сутки, более двух раз в неделю и более 8 раз в месяц. В случае свердловчанки эти нормы были нарушены многократно, и поступило более 30 звонков. Банк привлекли к административной ответственности и назначили штраф 200 тысяч рублей. Нарушитель его погасил. В Нижнем Тагиле отремонтируют облупившийся фасад дома-памятника на проспекте Ленина 4А. Уже 15 лет его занимает еврейская община. За работы мэрия готова заплатить чуть более 4 миллионов рублей. Подрядчика ищут через госзакупки. На обновление фасада у строителей есть всего 2 недели. Кирпичное здание в самом начале проспекта Ленина построили в конце 90-х.

0: XIX века. Дом был признан объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас он одноэтажный, однако на ранних фотографиях можно увидеть и второй этаж. Первоначально купцы торговали здесь музыкальными инструментами и фотопринадлежностями, а затем, по одной из версий, книгами и открытками с видами города. В Нижнем Тагиле работники телеком-компании похитили более 3 миллионов рублей, фиктивно подключая абонентов. Обвинение им выдвинула прокуратура Ленинского района и передала уголовное дело в суд. Как выяснило следствие, супервайзер и глава направления активных продаж организовали схему хищения средств компании. Через корпоративную программу и учетку своего клиента, который ни о чем не подозревал, фигуранты оформляли заявки, вносили данные о якобы заключенных договорах и установке оборудования, а сами роутеры присваивали. Экс-сотрудникам вменяют мошенничество группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Дело рассмотрит Качканарский городской суд. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект

0: Покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагил Автоняфер». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено. Сегодня днем плюс 19 градусов.

Новое пришествие Spice Girls. Только что южнокорейская глобальная герл-группа Кэтси на Эко-радио. В составе 6 девчонок. Я

Ярких, разных и очень красивых. Только что мы послушали их свежий хит «Animal» здесь на Эко-радио. Далее будем слушать уже полюбившиеся нам композиции. Будет «Айова», мы, Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд «Силуэт», а прямо сейчас Дэвид Гетта и Тедди Свимс, а также «Тоунз энд Дай», «Гон, гон, гон».

0: Авторадио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе грудки утенка 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

отечественной эстрады, альтер-эго которого идет впереди него. Артур Пирожков зацепила только что на Эко-радио. 11 часов 56 минут в нашем городе. Закончим этот музыкальный час прекрасной Дуа Липой и ее Love Again. А ровно в 12 ожидаем традиционного выпуска новостей здесь, на Эко-радио.

0: нашем городе полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Российские банки ускорили сокращение сети отделений. За январь-август этого года кредитные организации закрыли около 1370 дополнительных офисов, сообщает «Известия». Если нынешние темпы сохранятся, по итогам года число ликвидированных точек может превысить 2000, что станет рекордом как минимум за последние 7 лет. По данным Центробанка, в среднем с начала года банки закрывали по 196 отделений в месяц. Для сравнения, за первые 8 месяцев 2021 года, когда сокращение было одним из самых заметных за последние годы, было закрыто 894 офиса. В Свердловской области банк наказали за систематические назойливые звонки клиентки. Женщина пожаловалась приставам на финансовую организацию, наложили крупный штраф. Поводом для звонков стал возврат просроченной задолженности по кредитному договору, рассказали в пресс-службе судебных приставов. Но банк превысил допустимое количество взаимодействий с должником. Согласно федеральному закону номер 230, кредиторам запрещено звонить должнику более одного раза в сутки, более двух раз в неделю и более 8 раз в месяц. В случае свердловчанки эти нормы были нарушены многократно и поступило более 30 звонков. Банк привлекли к административной ответственности и назначили штраф 200 тысяч рублей. Нарушитель его погасил. В Нижнем Тагиле отремонтируют облупившийся фасад дома-памятника на проспекте Ленина 4А. Уже 15 лет его занимает еврейская община. За работы мэрия готова заплатить чуть более 4 миллионов рублей. Подрядчика ищут через госзакупки. На обновление фасада у строителей есть всего 2 недели. Кирпичное здание в самом начале проспекта Ленина построили в конце 19 века. Дом был признан объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас он одноэтажный, однако на ранних фотографиях можно увидеть и второй этаж. Первоначально купцы торговали здесь музыкальными инструментами и фотопринадлежностями, а затем, по одной из версий, книгами и открытками с видами города. В Нижнем Тагиле работники телеком-компании похитили более 3 миллионов рублей, фиктивно подключая абонентов. Обвинение им выдвинула прокуратура Ленинского района и передала уголовное дело в суд. Как выяснило следствие, супервайзер и глава направления активных продаж организовали схему хищения средств компании. Через корпоративную программу и учетку своего клиента, который ни о чем не подозревал фигурант, оформляли заявки,

0: вносили данные о якобы заключенных договорах и установке оборудования, а сами роутеры присваивали. Экс-сотрудникам вменяют мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Дело рассмотрит Качканарский городской суд. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Аками Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и комплект

0: Ответной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автониагерда». Указана минимальная цена на билд X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество слотов ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня вечером будет переменно облачно, без осадков, западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено, в вечерние часы плюс 17 градусов. Завтра будет пасмурно, местами пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. В дневные часы температура воздуха до плюс 20 градусов.

Пусть эта песня будет вашим гимном и вашим утешением. Ошибаться нормально. Главное, что мы настоящие. Это Мэри Гу только что на Эко-радио. 12 часов 13 минут в нашем городе. Настоящие хиты ждут нас впереди. Винтаж, Ева, Тиест и Бриана Грейс, Beautiful Places. А прямо сейчас Инна. Hello, hello.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода, щедрые выходные!
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках месте порядка и получения узнавайте у продавцов-консультантов.
5: Финальное предложение этого лета в Сатурне. Теннет Т4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 TNT 4 от 1 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Акция с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
6: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио. Реклама.
1: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. TNET T7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5B. Строение 5. TNET T7. От 1 995 тысяч рублей. Официальный дилер TNET. Русальянс. На фестивальной 5B. Строение 5. Звоните 43 43 42. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Быть мамой – это каждый день.
3: Мам, я голоден.
4: Мам, не скучно.
3: Мам, можно планшет?
2: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.
4: Мам, давай въем сам.
2: Потому что там «Лего-го», «Курочка Ряба», «Обед супергероя» и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
5: Ждем вас на обновленное детское меню в Емсаме и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
6: Осмото Тагил. Дилер «Лада», который рядом. Осмото Тагил – надежный дилер «Лада», которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил – трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил – новая «Лада» за 2 часа. Осмото Тагил – официальный дилер «Лада», который рядом. Нижний Тагил, Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на osmototagil.lada.ru или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
0: 22 августа грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
8: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

Все в этой песне «Лето». Это Jonas Blue, Edge of Desire. Только что на Эко-радио. 12 часов 49 минут в нашем городе. Для вас информация на правах рекламы. Нижнетагильский юридический колледж объявляет набор выпускников 9 и 11 классов на очную и заочную форму обучения. Поступление в колледж осуществляется без вступительных экзаменов. Ждем вас в Нижнем Тагиле по адресу Черноисточинское шоссе, 70, второй этаж. Звоните 230-100. Успешная карьера начинается здесь. Количество мест ограничено.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото-Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.

0: В нашем городе 13 часов.
1: Радио. Новости.
0: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. На металлургическом комбинате Нижнего Тагила модернизировали зонды аспирационной установки в конвертерном цехе. Изменение конструкции позволило увеличить объем улавливания запыленного воздуха на 30%. Все это помогает создавать замкнутый цикл, когда выхлопы не попадают в цех, а остаются для дальнейшего использования, сообщили в пресс-службе Евразн ТМК. Перелив чугуна из ковшей доменного цеха в миксер позволяет усреднить его температуру и химический состав для улучшения выплавки стали на следующем этапе. При этом перелив сопровождается выделением газа и пыли, содержащими оксид железа частицами. Они пригодны для вторичной переработки. Чтобы повысить эффективность пылеулавливания, изготовили и смонтировали новые элементы, которые увеличили площадь верхней части аспирационных зондов. Суд в Нижнем Тагиле отправил в колонию курьера мошенников. Он забрал у 89-летней бабушки коробку, где лежали 500 000 рублей. В ленинском суде рассказали, что мужчина подрабатывал курьером у телефонных мошенников. Они убедили пенсионерку, что от ее имени финансируются недружественные страны. Для сохранности денег и освобождения от ответственности деньги нужно передать курьеру. Бабушка собрала все сбережения и в коробке передала задержанному. Суд переговорил его к 2 годам колонии общего режима, а также обязал вернуть похищенные собственных средств. Парня взяли под стражу в зале заседаний, он еще может обжаловать вердикт. В Нижнем Тагиле в минувшие выходные сотрудники ДПС задержали пьяного водителя прямо у здания городской ГАИ по проспекту Мира. Инспекторы в этот момент проводили рейд «Безопасная дорога». Как уточнили в дорожной полиции, автомобиль Hyundai Creta остановили для проверки документов. 40-летний водитель по всем признакам был пьян, и сотрудники ГАИ сразу проверили его алкотестером. Прибор показал 0,851 тысячную миллиграмма на литр этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Нарушители привлекли по статье за нетрезвость. Езду. Его отстранили от вождения, мужчине грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Природные парки Свердловской области начали подготовку к зиме. Здесь создают кормовые поля, обустраивают солонцы и галечники, которые помогут диким животным и птицам пережить холода. Для обитателей парка «Бажовские места» заложили 14 гектаров полей, где звери смогут подкрепиться. Каждый участок занимает не более 1 гектара. Такое размещение позволяет не допускать большого скопления копытных в одном месте и снижает риски распространения заболеваний и привлечения хищников. Поля засеивают овсом, он служит кормом для косули кабанов, а также для медведей перед зимней спячкой. Участки располагают вдали от туристических маршрутов и населенных пунктов, чтобы сократить вероятность контакта животных с людьми. Больше подробностей мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
1: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно. Вся пятерка брендов – «Хавейл», «Билджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд». Большой выбор автомобилей – все в одном салоне. Не жди, приезжай.

0: Покупкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Ввод и главная оферта. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество старта ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня вечером ожидается переменно облачная погода без осадков, западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено. В вечерние часы плюс 17. Завтра будет пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Северо-западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Завтра днем до плюс 20.

0: Назад в 80-е. Это Оливер Хелденс, Крайдер и The Young Punks в эфире Эко-радио. Если вы не знаете, как назвать свой свежий трек, тогда просто назовите его гласными. A-E-I-O-U. Именно так назвали свое творение трио Оливер Хелденс, Крайдер и The Young Punks. 13 часов 14 минут в нашем городе. Здравствуйте всем, вы на Эко-радио. И ближайшие несколько часов я буду рядом с вами. Совсем скоро к нам присоединятся Ива Макс, Killed Queen, Feista Family, На костре, Баста с Димой Журавлевым, Девочка в цветах, а прямо сейчас Дом Толивер и Doja Cat, Lose My Mind.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Экорадио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Ух, какие скидки!
4: Еще и подарки!
5: 33 комода, щедрые выходные!
4: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
5: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
6: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте порядка и получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Я пытаюсь быть романтиком, поэтому говорю тебе, что мне нравится с тобой целоваться. Артемас, I like the way you kiss me. Именно об этом была предыдущая композиция. Ну что ж, романтика иногда не требует вычурных слов. Можно просто сказать о своих чувствах. К чему вас я и призываю. Говорите чаще, что вы друг друга любите, и все у вас будет хорошо. 13 часов 56 минут в нашем городе. А дальше слушаем Хмалинова и «Девочка война».
1: Эко-радио.

0: нашем городе 14 часов.
1: Радио. Новости.
0: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. На металлургическом комбинате Нижнего Тагила модернизировали зонды аспирационной установки в конвертерном цехе. Изменение конструкции позволило увеличить объем улавливания запыленного воздуха на 30%. Все это помогает создавать замкнутый цикл, когда выхлопы не попадают в цех, а остаются для дальнейшего использования, сообщили в пресс-службе Евразнтмк. Перелив чугуна из ковшей доменного цеха в миксер позволяет усреднить его температуру и химический состав для улучшения выплавки стали на следующем этапе. При этом перелив сопровождается выделением газа и пыли, содержащими оксид железа частицами. Они пригодны для вторичной переработки. Чтобы повысить эффективность пылеулавливания, изготовили и смонтировали новые элементы, которые увеличили площадь верхней части аспирационных зонтов. Суд в Нижнем Тагиле отправил в колонию курьера-мошенников. Он забрал у 89-летней бабушки коробку, где лежали 500 000 рублей. В ленинском суде рассказали, что мужчина подрабатывал курьером у телефонных мошенников. Они убедили пенсионерку, что от ее имени финансируются недружественные страны. Для сохранности денег и освобождения от ответственности деньги нужно передать курьеру. Бабушка собрала все сбережения и в коробке передала задержанному. Суд переговорил его к 2 годам колонии общего режима, а также обязал вернуть похищенные из собственных средств. Парня взяли под стражу в зале заседаний, он еще может обжаловать вердикт. В Нижнем Тагиле в минувшие выходные сотрудники ДПС задержали пьяного водителя прямо у здания городской ГАИ по проспекту Мира. Инспекторы в этот момент проводили рейд «Безопасная дорога». Как уточнили в дорожной полиции, автомобиль Hyundai Creta остановили для проверки документов. 40-летний водитель по всем признакам был пьян, и сотрудники ГАИ сразу проверили его алкотестером. Прибор показал 0,851 миллиграмма на литр этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Нарушители привлекли по статье за нетрезвость. Трезвую езду. Его отстранили от вождения, мужчине грозит штраф 45 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Природные парки Свердловской области начали подготовку к зиме. Здесь создают кормовые поля, обустраивают солонцы и галечники, которые помогут диким животным и птицам пережить холода. Для обитателей парка «Бажовские места» заложили 14 гектаров полей, где звери смогут подкрепиться. Каждый участок занимает не более 1 гектара. Такое размещение позволяет не допускать большого скопления копытных в одном месте и снижает риски распространения заболеваний и привлечения хищников. Поля засеивают овсом, он служит кормом для косули кабанов, а также для медведей перед зимней спячкой. Участки располагают вдали от туристических маршрутов и населенных пунктов, чтобы сократить вероятность контакта животных с людьми. Больше подробностей мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
1: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и компания

0: Покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главное. Неофферта. Указана минимальная цена на Вилджи. X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня вечером будет переменно облачно без осадков. Западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, температура воздуха до плюс 17 градусов. Завтра нас ждет пасмурный день, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено. Завтра днем плюс 20 градусов.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Бриллиант, Севиль, Артик и Асти в эфире Эко-радио. 14 часов 13 минут в нашем городе. Какие бы эмоции вы ни переживаете, знайте, любая музыка на Эко-радио подойдет к ним. Впереди Айова, улыбайся, Мари Крэнбери, сегодня мой лучший день. Ну а прямо сейчас Пинау, Биберекса и Азуна Старс.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Наш адрес: Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Жительница Малайзии каждый раз с интересом ждет встречи в аэропорту. Муж встречает ее не с букетом, а в смешных костюмах. Она видела его и лягушкой, и динозавром, и даже персонажем из мультфильмов. В первый раз она была шокирована, но потом привыкла. Муж говорит, что хочет поднять ей настроение и помочь забыть об усталости. Теперь женщина точно знает, возвращение домой из командировки никогда не бывает скучным. Иногда для счастья не нужны дорогие подарки. Достаточно человека, который готов встретить тебя в аэропорту в костюме лягушки. Молодые родители купили своей дочери игрушечную кухню с миниатюрными продуктами и не смогли опознать один из овощей. Они обратились за помощью в социальные сети. Пользователи быстро определили загадочный предмет. Это оказалась горькая дыня или мамордика. Однако начались споры, уместно ли включать такой специфический овощ в детский набор. Ведь горькую дыню нужно долго готовить, и она встречается далеко не на каждой кухне. Некоторые родители признались, у их детей тоже есть такие игрушки, и они просто принимают

по мордику за странный огурец. Споры в интернете продолжаются, но главное выяснили. Теперь родители точно знают, какой овощ лежит на их игрушечной кухне. В социальных сетях обсуждают фотографию, которая многих поставила в тупик. На ней были сотни стульев, сваленных кучей.

0: Напомнить о людях, которые теряют свои дома и вынуждены покидать родные места. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Это радио. Реклама. УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
1: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте Ермакова.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на «Эко-радио». В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра.

0: В нашем городе 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. На металлургическом комбинате Нижнего Тагила модернизировали зондо-аспирационные установки в конвертерном цехе. Изменение конструкции позволило увеличить объем улавливания запыленного воздуха на 30%. Все это помогает создавать замкнутый цикл, когда выхлопы не попадают в цех, а остаются для дальнейшего использования, сообщили в пресс-службе Евразнтмк. Перелив чугуна из ковшей доменного цеха в миксер позволяет усреднить его температуру и химический состав для улучшения выплавки стали на следующем этапе. При этом перелив сопровождается выделением газа и пыли, содержащими оксид железа частицами. Они пригодны для вторичной переработки. Чтобы повысить эффективность пылеулавливания, изготовили и смонтировали новые элементы, которые увеличили площадь верхней части аспирационных зонтов. Суд в Нижнем Тагиле отправил в колонию курьера мошенников. Он забрал у 89-летней бабушки коробку, где лежали 500 000 рублей. В ленинском суде рассказали, что мужчина подрабатывал курьером у телефонных мошенников. Они убедили пенсионерку, что от ее имени финансируются недружественные страны. Для сохранности денег и освобождения от ответственности деньги нужно передать курьеру. Бабушка собрала все сбережения и в коробке передала задержанному. Суд переговорил его к 2 годам колонии общего режима, а также обязал вернуть похищенные из собственных средств. Парня взяли под стражу в зале заседаний, он еще может обжаловать вердикт. В Нижнем Тагиле в минувшие выходные сотрудники ДПС задержали пьяного водителя прямо у здания городской ГАИ по проспекту Мира. Инспекторы в этот момент проводили рейд «Безопасная дорога». Как уточнили в дорожной полиции, автомобиль Hyundai Creta остановили для проверки документов. 40-летний водитель по всем признакам был пьян, и сотрудники ГАИ сразу проверили его алкотестером. Прибор показал 0,851 миллиграмма на литр этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Нарушители привлекли по статье за нетрезвость. Езду. Его отстранили от вождения, мужчине грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Природные парки Свердловской области начали подготовку к зиме. Здесь создают кормовые поля, обустраивают солонцы и галечники, которые помогут диким животным и птицам пережить холода. Для обитателей парка Бажовские места заложили 14 гектаров полей, где звери смогут подкрепиться. Каждый участок занимает не более 1 гектара. Такое размещение позволяет не допускать большого скопления копытных в одном месте и снижает риски распространения заболеваний и привлечения хищников. Поля засеивают овсом, он служит кормом для косули кабанов, а также для медведей перед зимней спячкой. Участки располагают вдали от туристических маршрутов и населенных пунктов, чтобы сократить вероятность контакта животных с людьми. Больше подробностей мы расскажем в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Аками Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: важной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняхерда». Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером ожидается пасмурный день, без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление слегка понижено, вечерние часы плюс 17 градусов. Завтра нас ожидает пасмурная погода, возможно, небольшие дожди. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Завтра днем до плюс 20 градусов.

И группа называется «Кошачий глаз» и трек «Животное». Cat's Eye Animal только что на 103 FM. Новинка от корейского гёрл-бэнда. 15 часов 12 минут в нашем городе. Дальше послушаем «100 сердец» от Юлианы Карауловой, «Маринита» от Инны, «На ночь» Костела Коста, а прямо сейчас «Алёк» и «Халид» «Dive into me».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода, щедрые выходные!
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Авторадио. Реклама.
1: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
3: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны, оказаться

0: там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу. Нижний Тагил, улица Ленина, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. На металлургическом комбинате Нижнего Тагила модернизировали зонд

0: аспирационной установки в конвертерном цехе. Изменение конструкции позволило увеличить объем улавливания запыленного воздуха на 30%. Все это помогает создавать замкнутый цикл, когда выхлопы не попадают в цех, а остаются для дальнейшего использования, сообщили в пресс-службе Евразн ТМК. Перелив чугуна из ковшей доменного цеха в миксер позволяет усреднить его температуру и химический состав для улучшения выплавки стали на следующем этапе. При этом перелив сопровождается выделением газа и пыли, содержащими оксид железа частицами. Они пригодны для вторичной переработки. Чтобы повысить эффективность пылеулавливания, изготовили и смонтировали новые элементы, которые увеличили площадь верхней части аспирационных зонтов. Суд в Нижнем Тагиле отправил в колонию курьера мошенников. Он забрал у 89-летней бабушки коробку, где лежали 500 000 рублей. В ленинском суде рассказали, что мужчина подрабатывал курьером у телефонных мошенников. Они убедили пенсионерку, что от ее имени финансируются недружественные страны. Для сохранности денег и освобождения от ответственности деньги нужно передать курьеру. Бабушка собрала все сбережения и в коробке передала задержанному. Суд переговорил его к 2 годам колонии общего режима, а также обязал вернуть похищенные и собственных средств. Парня взяли под стражу в зале заседаний, он еще может обжаловать вердикт. В Нижнем Тагиле в минувшие выходные сотрудники ДПС задержали пьяного водителя прямо у здания городской ГАИ по проспекту Мира. Инспекторы в этот момент проводили рейд «Безопасная дорога». Как уточнили в дорожной полиции, автомобиль Hyundai Creta остановили для проверки документов. 40-летний водитель по всем признакам был пьян, и сотрудники ГАИ сразу проверили его алкотестером. Прибор показал 0,851 тысячную миллиграмма на литр этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Нарушители привлекли по статье за нетрезвость. Езду. Его отстранили от вождения, мужчине грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Природные парки Свердловской области начали подготовку к зиме. Здесь создают кормовые поля, обустраивают солонцы и галечники, которые помогут диким животным и птицам пережить холода. Для обитателей парка «Бажовские места» заложили 14 гектаров полей, где звери смогут подкрепиться. Каждый участок занимает не более 1 гектара. Такое размещение позволяет не допускать большого скопления копытных в одном месте и снижает риски распространения заболеваний и привлечения хищников. Поля засеивают овсом, он служит кормом для косули кабанов, а также для медведей перед зимней спячкой. Участки располагают вдали от туристических маршрутов и населенных пунктов, чтобы сократить вероятность контакта животных с людьми. Больше подробностей мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей.

покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняхер». Указана минимальная цена на Вилджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 19 августа в нашем городе будет переменно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до +20 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода. Щедрые выходные.
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил. Кулибина, 64. Второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка раз.
1: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй экорадио.ру.
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: на Среднем Урале 17 часов. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. На базе Нижнетагильской областной больницы постепенно формируется травматологический центр. Он будет специализироваться прежде всего на пациентах с политравмой, множественными и сочетанными повреждениями, когда человеку одновременно требуется помощь нескольких специалистов. При этом новый центр не заменит существующую травматологическую службу города. Задача новой структуры – объединить возможности разных направлений для самых сложных случаев. В Нижнем Тагиле вынесли приговор по уголовному делу о продаже алкоголя несовершеннолетнему. Перед судом предстал продавец торговой точки на вагонке. Как сообщили в Дзержинском райсуде, продавец магазина однажды уже попадался на продаже спиртного подростку. Наказание не помогло. В сентябре прошлого года он продал несовершеннолетнему.

0: Летней покупательнице две бутылки пива. По данным суда, сотрудник магазина осознавал, что перед ним подросток, на него возбудили уголовное дело. Мужчина полностью признал вину, его дело рассмотрели в особом порядке. Суд приговорил тагильчанина к штрафу в 50 тысяч рублей. В Екатеринбурге прошел фестиваль «Лица улиц». 25 коллективов со всей страны привезли свои театральные постановки, чтобы показать их уральскому зрителю. В фестивале приняли участие театры из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Казани, Ростова-на-Дону, Новоуральска, Черноисточинска и других городов России. Артисты представили десятки спектаклей, перформансов и уличных представлений, которые посмотрели тысячи зрителей. С 1 сентября оценки за поведение смогут выставлять в школах всех российских регионов. Отметки будут получать школьники со 2 по 8 класс, уточнили в Минпросвещение. Учеников будут оценивать на 4 направлениях: дисциплина на уроках и переменах, коммуникация с учителями и одноклассниками, личностные качества и учебная активность. Оценка за поведение никак не повлияет на отметки по предметам, результаты промежуточной аттестации и допуск к государственной итоговой аттестации. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: скидкой «Ваками Тагил» на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главный офер. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 19 августа в нашем городе будет переменно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.

А ты не скажешь и привет, когда я подойду к тебе, заметив взглядом. В ответ услышу лишь твое покорение.

0: Эльдорадио. Реклама. 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
1: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Не существует подходящих средств. Бесконечные двери нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Авторадио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в вас, Мототагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-Банк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
6: Быть мамой – это каждый день.
7: Мам, я голоден.
8: Мам, не скучно.
7: Мам, можно планшет?
6: Но есть одно «мам», которая звучит особенно сладко.
8: Мам, давай въем сам!
6: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
9: Ждем вас на обновленное детское меню «Въем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
10: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Вот это ну!

0: номер. По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Официальный дилер Хавейл АК Метагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье Хавейл Дарго или интеллектуальный городской Хавейл F7X. Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в АК Метагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама. ООО «Тагилавто». Не оферта. Указана цена на Хавейл Дарго 2026 года. Выпуск в комплектации «Оптимум» с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
4: Осмото Тагил. Дилер «Лада», который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер «Лада», которому удобно приехать. В Осмото Тагил.

0: 0% первый взнос. Восмото Тагил. Трейд-ин с доплатой. Восмото Тагил. Новая «Лада» за 2 часа. Восмото Тагил. Официальный дилер «Лада», который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на осмототагил.лада.ру или у кредитных экспертов «Восмото Тагил». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода, щедрые выходные!
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках месте порядка и получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
6: Цена действует по 20 августа.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. На базе Нижнетагильской областной больницы постепенно формируется травматологический центр. Он будет специализироваться прежде всего на пациентах с политравмой, множественными и сочетанными повреждениями, когда человеку одновременно требуется помощь нескольких специалистов. При этом новый центр не заменит существующую травматологическую службу города. Задача новой структуры – объединить возможности разных направлений для самых сложных случаев. В Нижнем Тагиле вынесли приговор по уголовному делу о продаже алкоголя несовершеннолетнему. Перед судом предстал продавец торговой точки на вагонке. Как сообщили в Дзержинском райсуде, продавец магазина однажды уже попадался на продаже спиртного подростку. Наказание не помогло. В сентябре прошлого года он продал несовершеннолетней покупательнице две бутылки пива. По данным суда, сотрудник магазина осознавал, что перед ним подросток. На него возбудили уголовное дело. Мужчина полностью признал вину. Его дело рассмотрели в особом порядке. Суд приговорил тагильчанина к штрафу в 50 тысяч рублей. В Екатеринбурге прошел фестиваль «Лица улиц». 25 коллективов со всей страны привезли свои театральные постановки, чтобы показать их уральскому зрителю. В фестивале приняли участие театры из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Казани, Ростова-на-Дону, Новоуральска, Черноисточинска и других городов России. Артисты

0: Представили десятки спектаклей, перформансов и уличных представлений, которые посмотрели тысячи зрителей. С 1 сентября оценки за поведение смогут выставлять в школах всех российских регионов. Отметки будут получать школьники со 2 по 8 класс, уточнили в Минпросвещении. Учеников будут оценивать на 4 направлениях: дисциплина на уроках и переменах, коммуникация с учителями и одноклассниками, личностные качества и учебная активность. Оценка за поведение никак не повлияет на отметки по предметам, результаты промежуточной аттестации и допуск к государственной итоговой аттестации. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в АК «Метагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей.

0: выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагиловый неофер» указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 19 августа в нашем городе будет переменно облачно, местами

Пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до +20 градусов.

повсюду. Ты говорила сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, я слюбишь шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: только радио, реклама.
1: Официальный дилер Хавейл Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье Хавейл Дарго или интеллектуальный городской Хавейл F7X. Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей и комплект дополнительных.

0: оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
1: Реклама. ООО «Тагил» — это не оферта. Указана цена на Хавейл Дарго 2026 года. Выпуска комплектации. Оптимум с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность — все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Осмото Тагил. Дилер Лада, который рядом. Осмото Тагил – надежный дилер Лада, к которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая Лада за 2 часа. Осмото Тагил — официальный дилер Лада, который рядом. Нижний Тагил, Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на осмототагил.лада.ру или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
5: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Официальный дилер Хавейл Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье Хавейл Дарго или интеллектуальный городской Хавейл F7X. Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в Аками Тагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама. ООО «Тагилавто». Не оферта. Указана цена на Хавейл Дарго 2026 года. Выпуска комплектации. Оптимум с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
6: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
7: Нижний Тагил.
8: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй. Экорадио.ру.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
2: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
6: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям, только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
7: Ложь.
6: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Экорадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов, 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. На металлургическом комбинате Нижнего Тагила модернизировали зонты аспирационной установки в конвертерном цехе. Перелив чугуна из ковшей в миксеры позволяет усреднить его температуру и химический состав для улучшения выплавки стали на следующем этапе. При этом перелив сопровождается выделением газа и пыли, содержащими оксид железа частицами. Они пригодны для вторичной переработки. Изменение конструкции позволило увеличить объем улавливания запыленного воздуха на 30%. Все это помогает создавать замкнутый цикл, когда выхлопы не попадают в цех, а остаются для дальнейшего использования, сообщили в пресс-службе Евраз НТМК. Более 100 юных каратистов собрал традиционный турнир памяти Валерия Бубнова, который прошел в Заречном Свердловской области. Команда из Качканара вновь подтвердила свой высокий уровень подготовки, завоевав сразу несколько золотых и серебряных медалей. По итогам соревнований в копилке качканарских спортсменов первое место Лев Макрушин и Александрия Кинжусманова, второе место Иван Коротков, третье место Анна Терезова и Павел Никифоров. Качканарская команда не первый год успешно выступает на этих соревнованиях, пишет портал «Качканарский четверг». Природные парки Свердловской области начали подготовку к зиме. Здесь создают кормовые поля, обустраивают сланцы и галечники, которые помогут диким животным и птицам пережить холода. Для обитателей парка Бажовские места заложили 14 гектаров полей, где звери смогут подкрепиться. Каждый участок занимает не более 1 гектара. Такое размещение позволяет не допускать большого скопления копытных в одном месте и снижает риски распространения заболеваний и привлечения хищников. В Екатеринбурге соберутся ведущие кинематографисты. В Доме кино стартует масштабный проект «Сделано на Урале». На протяжении 5 дней зрителям будут бесплатно показывать новинки регионального кинематографа. В афишу вошли лучшие игровые, документальные и анимационные ленты авторов из Свердловской

0: Тюменской, Челябинской областей, Пермского и Краснодарского краев. Фестиваль приурочили ко Дню российского кино. Помимо кинопоказов в Большом зале, эксперты проведут круглый стол по развитию регионального проката. Посмотреть фильмы и встретиться с режиссерами уральцы смогут абсолютно бесплатно с 24 по 28 августа. Для посещения сеансов необходима лишь предварительная регистрация на сайте Дома кино. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект

0: Ответной покупкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автоняфера». Указана минимальная цена на билд 3x50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 19 августа в нашем городе будет переменно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до +20 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
4: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
6: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Жительница Малайзии каждый раз с интересом ждет встречи в аэропорту. Муж встречает ее не с букетом, а в смешных костюмах. Она видела его и лягушкой, и динозавром, и даже персонажем из мультфильмов. В первый раз она была шокирована, но потом привыкла. Муж говорит, что хочет поднять ей настроение и помочь забыть об усталости. Теперь женщина точно знает, возвращение домой из командировки никогда не бывает скучным. Иногда для счастья не нужны дорогие подарки. Достаточно человека, который готов встретить тебя в аэропорту в костюме лягушки. Молодые родители купили своей дочери игрушечную кухню с миниатюрными продуктами и не смогли опознать один из овощей. Они обратились за помощью в социальные сети. Пользователи быстро определили загадочный предмет. Это оказалась горькая дыня или мамордика. Однако начались споры.

0: Или включать такой специфический овощ в детский набор? Ведь горькую дыню нужно долго готовить, и она встречается далеко не на каждой кухне. Некоторые родители признались, у их детей тоже есть такие игрушки, и они просто принимают мамордику за странный огурец. Споры в интернете продолжаются, но главное выяснили. Теперь родители точно знают, какой овощ лежит на их игрушечной кухне. В социальных сетях обсуждают фотографию, которая многих поставила в тупик. На ней были сотни стульев, сваленных кучей между двумя зданиями. На самом деле это не склад старой мебели, а художественная инсталляция. Ее создала колумбийская художница Дорис Сальседо в Стамбуле. Работа называется «Без заглавия» и после выставки была демонтирована. Хотя куча стульев выглядит почти как свалка, идея была серьезной. Дорис хотела напомнить о людях, которые теряют свои дома и вынуждены покидать родные места. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе грудки утенка 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8704.
3: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. На металлургическом комбинате Нижнего Тагила модернизировали зонты аспирационной установки в конвертерном цехе. Перелив чугуна из ковшей в миксеры позволяет усреднить его температуру и химический состав для улучшения выплавки стали на следующем этапе. При этом перелив сопровождается выделением газа и пыли, содержащими оксид железа частицами. Они пригодны для вторичной переработки. Изменение конструкции позволило увеличить объем улавливания запыленного воздуха на 30%. Все это помогает создавать замкнутый цикл, когда выхлопы не попадают в цех, а остаются для дальнейшего использования, сообщили в пресс-службе Евраз НТМК. Более 100 юных каратистов собрал традиционный турнир памяти Валерия Бубнова, который прошел в Заречном Свердловской области. Команда из Качканара вновь подтвердила свой высокий уровень подготовки, завоевав сразу несколько золотых и серебряных медалей. По итогам соревнований в копилке качканарских спортсменов первое место Лев Макрушин и Александрия Кинжусманова, второе место Иван Коротков, третье место Анна Терезова и Павел Никифоров. Качканарская команда не первый год успешно выступает на этих соревнованиях, пишет портал «Качканарский четверг». Природные парки Свердловской области начали подготовку к зиме. Здесь создают кормовые поля, обустраивают сланцы и галечники, которые помогут диким животным и птицам пережить холода. Для обитателей парка Бажовские места заложили 14 гектаров полей, где звери смогут подкрепиться. Каждый участок занимает не более 1 гектара. Такое размещение позволяет не допускать большого скопления копытных в одном месте и снижает риски распространения заболеваний и привлечения хищников. В Екатеринбурге соберутся ведущие кинематографисты. В Доме кино стартует масштабный проект «Сделано на Урале». На протяжении 5 дней зрителям будут бесплатно показывать новинки регионального кинематографа. В афишу вошли лучшие игровые, документальные и анимационные ленты авторов из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского и Краснодарского краев. Фестиваль приурочили ко Дню российского кино. Помимо кинопоказов в Большом зале, эксперты проведут круглый стол по развитию регионального проекта. Посмотреть фильмы и встретиться с режиссерами уральцы смогут абсолютно бесплатно с 24 по 28 августа. Для посещения сеансов необходима лишь предварительная регистрация на сайте Дома кино. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура! Празднуем День города Нижнего Тагила весь август.

0: выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главная неоферта. Указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 19 августа в нашем городе будет переменно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до +20 градусов.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего

0: голосование. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй. Экорадио.ру.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

Добро пожаловать во второй выпуск радиошоу «Субботин Сириус» в эфире «Эко-радио». Меня зовут Андрей, и я снова рад провести этот час вместе с вами. Сегодня вас ждет новая подборка электронной музыки от свежих релизов до треков, которые уже успели стать частью моей музыкальной коллекции. Спасибо, что включились. Прибавьте громкость. Мы начинаем. Начнем наш сегодняшний эфир с совместной работы Глеба Филипченкова и Ноэми Абрантес. Трек называется «Виада». Слушаем.

следующий трек – студийный эксклюзив, который увидит официальный релиз уже в ближайший месяц. Это совместная работа Тони Сайзер и Unreal. I'm taking your heart.

Двигаемся дальше. Следующая композиция The Illustrated Man, Cadillac Express и Thomas Gandy с треком Devotion. Слушаем.

Для тех, кто только что присоединился к эфиру, вы слушаете «Субботин Сериас» на Эко-радио. Меня зовут Андрей, и каждую неделю по вторникам в 21.00 я знакомлю вас с лучшими работами из мира электронной музыки. Продолжаем.

Так, следующая композиция — это ремикс от Asher Swissa на трек Tomorrow от ребят Эйтан Пеллет и Toxic. Слушаем.

двигаемся дальше. Следующая композиция — Кэт Мунк и Тони Сайзер с треком Turn the Light Off. Слушаем.

Следующая композиция — ремикс Кофа и Катар на трек Натега, Hunter, Nickname. Трек называется Runaway. Слушаем.

Ну и в завершение этого часа я решил поставить для вас настоящую классику, легендарный трек Оксия «Домино». Слушаем и наслаждаемся.

Вот и подошел к концу очередной эфирный час радиошоу «Субботин Сервис». Спасибо, что вы были сегодня со мной. Напоминаю, что мы встречаемся каждый вторник в 21.00 в эфире «Эко-радио». Чтобы не пропустить новые выпуски, а также быть в курсе моих музыкальных проектов, выступлений и новостей, подписывайся на мои социальные сети. С вами был Андрей Субботин. До встречи в следующем выпуске.

0: На Среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

все как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

ответ. Даже видел тебя в похожих портретах. И ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Эко Радио.

Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

круто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяный глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.